0: Интересный сюжет у Серебро получается. Что-то перепутала и решила спрятаться под простынь. А очень зря, потому что на улицу надо выходить. Погода просто замечательная. Расскажу о ней прямо сейчас. Наш спонсор — салон мебели «Статус» рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня 1 июня. В Ахе ясная погода, плюс 8. В Тымовском, Смирных, а также в Невельске без существенных осадков 17 градусов тепла. В Углегорске, Тамари и в Чехове до плюс 15 градусов. Осадков не обещают. В Хомске ясно, до плюс 20 градусов. В Северо-Курильске сегодня плюс 4, временами осадки в виде дождя. В Курильске без осадков и 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня днем максимальная температура 19 градусов тепла. Осадков не будет, ветер южный 4-8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: Мечтаете о собственном бизнесе, но не знаете, с чего начать? Центр «Мой бизнес» поможет разобраться в финансовых мерах господдержки. Эксперты расскажут, как получить микрозайм на выгодных условиях, а также объяснят, как воспользоваться поручительством региональной гарантийной организации. Звоните прямо сейчас. 8 800 222-0123. Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Лето на АСТВ.
1: От меня во мне ни грамма не осталось. В зеркалах я вижу твой стеклянный взгляд.

0: Наши слушатели часто задаются вопросом, почему же они все-таки другие, эти новости. А сейчас Анна Гладарь и объяснит. Ань, привет.
1: Привет всем. А потому что в обычных вам такого не расскажут. Вот, например, о том, что в соцсетях вирусится тренд на потерянный выпускной. Вы вообще знали о таком?
0: Призрачный, потерянный, на который вы не попали?
1: Это о тех, кто выпускался из школы в 2020 году, потому что праздник не состоялся тогда из-за ковидных ограничений, и вот эту несправедливость решили исправить. Об этом расскажу. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12.
2: Другие новости.
1: Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Так вот, выпускной 2020 года, ребята, он для вас состоится. Правда, в Москве. Но, тем не менее, пройдет ностальгическая тусовка для тех, кто так и не смог отпраздновать свой школьный выпуск.
0: У них уже, понимаешь, ипотеки, дети, какой выпускной, они уже там все в кредитах.
1: Никогда не поздно.
0: Что происходит?
1: Причем гостям обещают плейлисты с треков тех годов, полноценный бар, диджей, танцпол и, в общем, возможность закрыть свой детский гештальт и встретить рассвет взрослой жизни. На вечеринку, кстати... Угу. Приглашают приходить с ленточкой выпускника. Ленточка, кстати, у ребят, судя по соцсетям, все-таки
0: со
1: была.
0: Со справкой от ковида, да, на минуточку тоже я бы это внесла,
1: если
0: этот пункт.
1: Маска у вас сохранилась, тоже захватите. Ну и тематический костюм тоже приветствуется. Поэтому я представляю вот этот рейв бантиков, фартуков, ленточек, но при этом очень взрослых людей. Пройдет мероприятие в июле, так же, как и обычный выпускной. Если москвичам все понравится, то тусовку организуют еще дополнительно в Петербурге.
0: Ань, прошло 6 лет, ты понимаешь? Им сейчас, чтобы просто кофе попить, собраться надо 3 недели, а тут выпускной.
1: Так поэтому я заранее говорю, целый месяц впереди. Ребят, есть
0: влезаем в свои смокинги, свои пышные платья, рукава-фонарики и принимаем аттестаты. Что?
1: И, кстати, еще по теме вечеринок, я не так давно рассказывала о том, что состоялась вечеринка, где собрались более 300 серёг. В баре Сергея Жукова.
0: Сереги.
1: Оказывается, мультивселенная имен не до конца раскрыта, потому что теперь общий сбор Кирюх. Парень случайно обнаружил, что существует целая вселенная Кириллов. В мессенджерах есть десятки чатов с названиями вроде «Московские Кириешки». Кириешки, Кириллы.
0: Я поняла, да.
1: Да, «Бородатые Кириллы», «Бизнесы Кириллов», «Сводка новостей Кириллов», интересно почитать.
0: Ага.
1: «Сибирские Кириллы», так. Многообещающе звучит. Естественно, «Мероприятия Кириллов», ага. «Полезные книги для Кириллов» и, наверное, самый интересный чат «Что волнует Кириллов».
0: Кириллица волнует Кириллов, я так полагаю, и Мефодица.
1: Ну, вообще, есть там множество других локальных чатов, которые состоят из тысяч людей с одним именем, обсуждают они все подряд, от бизнеса до ремонта, игр, мемов и бытового.
0: Ты знаешь, мне нравится, вот они нашли, за что зацепиться, чтобы создать какое-то свое сообщество. Сейчас у нас же все в интернете, никто не знакомится, особенно зумеры, а Кириллы молодцы.
1: Так что, девчонки, если нравятся Кириллы, вы знаете, где их искать. На этом все. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Для тех, кто еще не вышел... Для тех, кто еще не вышел из дома, расскажу о погоде. Спонсор прогноза — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону, окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня 1 июня в Александровске-Сахалинском возможен небольшой дождь, плюс 14. В Ногликах и Поронайске погода дождливая, до плюс 10. В Красногорске ясно, плюс 16. В Макарове 11 градусов тепла, без осадков. В Долинске сегодня ясная погода, плюс 18. В Охотском, Корсакове, Аниве, Малокурильском, а также в Южно-Курильске без осадков, 16 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков, максимальная температура днем 19 градусов тепла. Ветер южная 4 до 8 метров в секунду.
1: Реклама. Сколько стоит шашлык?
2: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
3: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 20.

Как известно, пустой автомобиль без какой-либо музыки – это, ну, не машина, это переговорная комната с собственными мыслями, такая грустная, и они частенько бывают против тебя, когда едешь в машине без всякого звука. Тревожные мысли посещают, а мы этого не хотим, поэтому отправляю классную, бодрящую, заряженную, даже про любовь подобрала для вас, чтобы вы не грустили, не тревожились ни о чем, хотя бы на эти 3 минуты.

0: Вокалисту группы Limp Bizkit очень-очень одиноко, и получилась из этого очень красивая песня. Ну а вы одиночеством страдать не будете. Вы слушаете Первый областной. В Сахалинской области уже 12 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Мы приветствуем в нашей студии Викторию Тарабарину.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитация под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Стоимость проезда в общественном транспорте выросла в регионе. Схема движения временно изменится в 19-м микрорайоне Южно-Сахалинска. Мотосезон официально открыли в областном центре. Стоимость проезда в общественном транспорте выросла в Сахалинской области. С 1 июня новые тарифы утвердила региональная энергетическая компания. В частности, с понедельника цена билета в Южно-Сахалинске при оплате картой составляет 50 рублей, 60 рублей за наличные. Стоимость билета на междугородные автобусы зависит от протяженности маршрута. К примеру, проезд из областного центра в Корсаков вместо прежних 211 рублей составит около 224. Предварительные итоги ямочного ремонта в Сахалинской области подвели на заседание рабочей группы по качеству дорожных сетей и обеспечению транспортной доступности населения. К концу мая на островных трассах устранили более 6 тысяч дефектов и восстановили почти 65 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. По информации регионального Минтранса, задачи завершить ямочный ремонт к 1 июня справились почти все южные районы, кроме Невельского. Здесь выполнили уже более 70% объема запланированных работ. Схема движения временно изменится в 19-м микрорайоне Южно-Сахалинска в связи с прокладкой инженерных сетей для строительства новой школы. Работы пройдут в несколько этапов. Первый продлится с 1 по 29 июня. В этот период будет полностью перекрыто движение на перекрестках улиц Садовой и Бумажной, также на пересечении улицы Садовой и Студенческого переулка. Объехать закрытые участки можно по улицам Комсомольской, Фабричной, Физкультурной. Второй этап продлится с 30 июня по 28 июля. На это время перекроют перекресток Партизанского переулка и улицы Бумажной. Объезд организуют по Садовой, Фабричной и Физкультурной. Мотосезон официально открыли в Южно-Сахалинске. Для участников и гостей подготовили насыщенную программу. Одним из самых ожидаемых событий стал традиционный мотопробег, который прошел под контролем сотрудников полиции. Мотопатруль сопровождал колонну на всем маршруте. Перед стартом инспекторы проверили водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств и страховые полисы у всех участников колонны. Финальной точкой маршрута стала площадь Славы. Здесь байкеры вместе с сотрудниками правоохранительных органов почтили память защитников Отечества и возложили цветы к мемориалу. Следующие 5 лет с высокой вероятностью станут одними из самых жарких за всю историю наблюдений, следует из нового доклада Всемирной метеорологической организации. Прогноз показывает, что среднегодовая температура на планете будет примерно на 2 градуса выше, чем во второй половине 19 века. Самым жарким может стать 2027 год. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 16 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.
3: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Алдатова.
1: Ребята, я здесь, я все понимаю, у вас рабочий день, держитесь, я с вами. Каждая рабочая задача приближает нас с вами к заслуженному отдыху, это неизбежно, так что классно, будем думать об этом. И постараемся мы, Радио СТВ, сделать этот день немножечко поярче для вас. Ну а прямо сейчас предлагаю ненадолго отвлечься от дел, улыбнуться и насладиться топовой музыкой. Какая композиция, это просто вкуснятина. Оставайтесь в наших приятных вибрациях.
0: Лето на АСТВ.

0: Это Радио СТВ, у нас прогноз погоды. Наш спонсор — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставку по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. Итак, сегодня 1 июня. В Ахе погода ясная, плюс 8 градусов. В Тымовском, Смирных, а также в Невельске без существенных осадков. Столбик термометра покажет отметку плюс 17. В Углегорске, Томари и Чехове до 15 градусов тепла, осадков не будет. В Хомске до плюс 20 без осадков. В Северо-Курильске временами дождь, 4 градуса с плюсом. В Курильске до 15 градусов тепла без осадков. В областной столице сегодня от 17 до плюс 19 градусов без осадков. Ветер южный 4-8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Аккумулятор на легковое авто — база техника. А аккумулятор на грузовое авто — база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
3: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла Liqui-Moly и Matiul с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106. Телефон 300-139.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское» и «Лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
7: Этим летом у Горного воздуха откроется фудхолл «Рассвет». Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
8: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Другие новости.
1: Вот даже как-то ощущение неприятное, с которым мы начинаем этот выпуск. Но, тем не менее, новости есть новости. С нами Анна Гладарь. Аня, о чем поговорим?
2: Но все-таки четвертое это лучше, чем какое-нибудь 95-е. Да?
1: Четвертое лучше, чем 95-е. Твой девиз по жизни. Хорошо.
2: Не совсем, но в этой ситуации я согласна. Россия заняла четвертую строчку в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами по версии организации World Population Review. Почему мы на четвертом? Кто нас обогнал и кого мы оставили позади, об этом расскажу. Спонсор других новостей – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома». Линолеум, ламинат, плитка ПВХ, керамогранит, весь ассортимент напольных покрытий для любых помещений собрали для вас в одном месте. Магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе 7/4, телефон 515-470.
0: Другие новости.
2: Ну, во-первых, сразу, конечно, ребята подчеркнули, что красота субъективна, поэтому ответить на вопрос о том, где живут самые красивые женщины, практически невозможно, но, тем не менее, рейтинг был составлен и сформировали его на основе различных списков, опубликованных в прошлом году. Учитывались баллы, которые страны набрали на международных конкурсах красоты, другие представительницы каких государств чаще становятся известными красавицами, многие исследования опирались на опросы общественного мнения, статистические данные, и учитывались голоса, отданные на форуме Reddit.
1: То есть звучит, знаешь, как сборная солянка. Мы взяли победителей конкурса красоты, селебрити и опросы сюда приплели, но это же как бы все
2: вообще
1: будет...
2: Вообще звучит как не... выборка социальная, нет?
1: А мне кажется, какая-то солянка, потому что это не тот вопрос, в котором может быть социальная выборка.
2: Слушай, это такая как средняя температура по палате.
1: Допустим.
2: Ну, тут, в общем, победу, я согласна, отдали Колумбии.
1: Фотографию хочу, я только так готова согласиться.
2: Вспомни просто Шакиру или Софию Вергара.
1: Не мой типаж, не женилась бы на ней.
2: Но, тем не менее, латиноамериканские женщины известны во всем мире своей красотой. Колумбия, к примеру, вот и подарила нам таких известных красавиц, как Шакира и София Вергара. Но в пятерке стран также на втором месте Польша. На третьем Греция. Угу. Мы вот на почетном четвертом.
1: Значит, сидят себе такие в Польше тихонечко хорошеют и портят наши места, забирают на мне вообще Греция тоже. Что происходит?
2: Но, тем не менее, аналитики отметили, что российские модели чаще других снимаются для журнала Vogue, участвуют в мировых показах. И, кстати, еще они отметили, что хоть у погоды в России бывают суровые, холодные и беспощадные, красота способна растопить многое. И российские женщины всегда демонстрируют теплоту, которая преодолевает порой жесткий климат. Ну что, кого же мы там позади оставили? Дальше в рейтинге идет Чехия, Швеция и Исландия.
1: Никогда бы не подумала. В Исландии очень классные... А, я со Швецией перепутала. Точно.
2: Но они там тоже рядом.
1: Шведки. Ладно, да. Кто там еще за нами?
2: Так, закрывали топ-10... Седьмое американки, восьмое американки, девятое бразильянки. Как они на девятом?
1: Это тоже странно, это тоже странно.
2: И десятое японки. Меньшее количество баллов.
1: Но это опять же за то, что они добрые, женственные, наверное, вот за это и дали, понимаешь? Японки такие услужливые. Вот, пожалуйста, вам место.
2: Ну, слушай, десятка тоже нормально. Наименьшее количество баллов от респондентов набрали Таиланд, Норвегия, Италия, Франция и Германия. И самыми, простите, некрасивыми назвали женщины из Венесуэлы, Албании, Испании, Южной Кореи. Там такие красотки есть, вы что? И Турция. Тоже говорят, не надо.
1: Все вот эти списочки, да, вот такое скабрезное создают ощущение. Ну, как бы...
2: Предъявите сначала свои фотографии, уважаемые члены жюри.
1: У меня нет колумбийских корней, поэтому четвертое место. Ну, будем как-то жить. Будем как-то жить.
2: Будем усовершенствоваться, значит. Утрем нос колумбийкам. На этом все. Спонсор выпуска — магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе 7/4.

0: композиция «Где ты» в исполнении Infinity. Все, кто сейчас двигается на Infinity, большой привет от Первого областного. И прямо сейчас расскажу о погоде актуальную информацию. Наш спонсор – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как «Хамелеону» окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня 1 июня. В Александровске-Сахалинском возможен небольшой дождь, 14 градусов тепла. В Ногликах и Поронайске ожидаются осадки до плюс 10. В Красногорске 16 градусов тепла, погода ясная. В Макарове облачно с прояснениями и плюс 11. Вдоль сегодня 18 градусов выше нуля, осадков не будет. В Охотском, Корсакове, Аниве, а также в Малокурильском и в Южно-Курильске синоптики обещают погоду без осадков. Воздух прогреется до 16 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня максимальная температура днем составит плюс 19 градусов. Осадков не ожидается, ветер южный с порывами 4-8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
3: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
4: Горизонт. Идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин. Современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
5: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр-гигант теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Cold, cold heart, говорит нам Элтон Джон, но все-таки пора уже оттаивать, уже скоро 13 часов, друзья, и лето наступило. Давайте не будем с холодными сердцами, даже учитывая, что понедельник. Давайте бросим ему вызов и будем сегодня позитивными. В Сахалинской области 13 часов ровно.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Об актуальных событиях к этому часу расскажет Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей. Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важные записи по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях приемной кампании. Компания в СГУ начнется 20 июня. Дорожные камеры снова заработали в районе Ситимола. Бесплатный проезд в общественном транспорте для беременных предложили ввести в Госдуме. Приемная кампания в Сахалинском государственном университете начнется 20 июня. В этом году островной вуз предлагает рекордные 1098 бюджетных мест, что на четверть больше, чем в 2025. При этом в университете появились новые направления, такие как аквабиотехнологии, социология рекламы и маркетинга, информационная безопасность, а также инноватика, садоводство, дизайн и менеджмент. Прием документов будет доступен через госуслуги или почтой. Лично подать их можно будет по адресу в Южно-Сахалинске, улица Леонова, 38. Дорожные камеры снова заработали на Красаковской трассе в районе Ситимола. Они будут фиксировать превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу, непредоставление преимущества пешеходу. Всего в Сахалинской области установлено 162 стационарных комплекса фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Из них 106 в областном центре. С полным перечнем мест размещения дорожных камер можно ознакомиться на сайте госавтоинспекции. Пункт приема вторсырья в Южно-Сахалинске возобновил работу. Отходы за символическую плату принимают ежедневно с 9 до 20 часов. Напомню, пункт находится по адресу улицы Емельянова, 14. Здесь также действует книгообмен. Все желающие могут оставить в пункте свою книгу или, напротив, забрать издание из уже имеющихся. Бесплатный проезд в общественном транспорте для беременных предложили ввести в Госдуме. Соответствующим сообщением автор идеи намерен обратиться к министру транспорта, пишут новости. По мнению инициаторов, льготу можно предоставлять тем, кого уже поставили на учет по беременности. Это позволит избежать злоупотребления и упростит контроль. Канатоходец прошел по стропе между двумя самыми высокими небоскребами Польши. Он преодолел почти полкилометра на высоте около 180 метров над землей. Ранее этот же мужчина уже совершал ряд экстремальных переходов по канату, включая пересечение Босфора из Азии в Европу, переход через Мессинский пролив с материковой Италии на Сицилию. И в завершение о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 19 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Солдатова.
1: Ну что, поздравляю вас, современные технологии дошли до того, что телефон уже знает все обо мне, где я, с кем я, что я ем, сколько я сплю, норму шагов. Телефон знает календарь моих отпусков и, в принципе, уже может делать ставки на мою и на вашу, кстати, тоже, карьеру и личную жизнь. Данных уже более чем достаточно. Ну, осталось что? Осталось ему еще начать за нас ходить на работу. Если уж верить в чудеса, то только в такие, я считаю. Далее в ваши ушки отправляю прекрасную Джесси Джей.

0: традиции, к этой минуте мы заглядываем в будущее, узнаем погоду на завтрашний день. Итак, по данным сайта rp5.ru, завтра 2 июня в Ахе 5 градусов тепла, ожидается дождь, в Тымовском плюс 15, тоже дождливо. В Смирных еще потеплее, до плюс 20, погода дождливая. В Углегорске, в Томари, а также в Чехове плюс 14, осадков не будет. В Невельске и Хомске 16 градусов тепла, погода ожидается ясная. В Северокурильске завтра 7 градусов выше нуля, временами осадки в виде дождя. В Курильске завтра плюс 18, без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью от 7 до 9 градусов тепла. Завтра днем плюс 22, плюс 24. Существенных осадков не будет. Ветер юго-западный с порывами 5-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-5685.
5: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Ты живешь, будто не

13:30 на часах. Время вспомнить нам с вами о важном. О том, что сегодня, 1 июня, отмечается День защиты детей. Мы не можем пройти мимо. Поздравляем всех детей и родителей, у которых есть дети, с этим прекрасным праздником. Желаем, пускай каждый день будет наполнен радостью, играми, мечтами, чтобы были классные каникулы у ваших детей и у вас тоже. Ну и в нашем телеграм-канале мы сегодня решили немножечко похулиганить. Спрашиваем у взрослых, какие самые классные приключения случались с вами на каникулах, на даче у бабушки, может быть, где-то в летнем лагере. Делитесь в комментариях, заходите в наш телеграм-канал Радио АСТВ, там под последним постом, поздравительным ко Дню защиты детей, мы хотим немножко узнать вас поближе, как же вы хулиганили на каникулах, когда были детьми. Ну и в целом подписывайтесь на телеграм АСТВ, у нас там всегда бывают важные новости, бывают различные розыгрыши и подарочки, море общения, ну и, конечно, не за горами в нашем телеграм-канале «Пятничная битва мемов», не пропустите.

Мы были с вами, когда вы смеялись, влюблялись, опаздывали и подпевали. Радио АСТВ. 25 лет.

Радио АСТВ. Первое областное. Малокурильское 105.6 FM.

0: Все мы знаем, кто это был. Это были рок-острова. Ну а какая погода на нашем острове ожидается завтра, расскажу сейчас. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум Greenworks Works», а также КРС – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. Итак, по данным сайта rp5.ru, завтра, 2 июня, в Александровске, Сахалинском, а также в Поронайске ожидаются дожди. 12 градусов тепла. В Ногликах плюс 8, временами дождь. В Красногорске, Макарове и Долинске 13 градусов без осадков. В Охотском, Корсакове, а также в Аниве погода завтра ожидается ясная, до 16 градусов с плюсом. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске без существенных осадков. Максимальная температура днем 15 градусов. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 7, плюс 9. Завтра днем от 22 до 24 градусов выше нуля. Существенных осадков не обещают. Ветер юго-западный с порывами 5-10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Сколько стоит шашлык?
3: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
4: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
5: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный – теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

мы с вами уже 25 лет. Это дольше многих диет, ремонтов и обещаний начать новую жизнь с понедельника. Радио АСТВ.

0: Кто-то слушал нас родителями. Теперь слушает с детьми. Радио АСТВ. Хорошая привычка на 25 лет.
1: Пара-па-па-па, не знаю, как вы, но я уже строю планы на это лето. Какие-то путешествия, новые хобби и, конечно, много отдыха активного в разных локациях. Какие у вас планы? Нам тоже очень интересно. Если пока нет, то давайте думать. Вдохновение приходит.

0: согласитесь, что Эд Ширан добавляет в любой день, в понедельник тоже, такой драйвовой романтики. Хорошо, что у нас в плейлисте он мелькает часто. Ну, а в Сахалинской области уже 14 часов ровно.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Со свежим выпуском новостей в нашей студии Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей. Клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитация под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Стоимость проезда в общественном транспорте выросла в Сахалинской области с 1 июня. Получатели услуг Сахалинского МФЦ предупредили о перебоях в работе сервиса. Дворы Южно-Сахалинска украсят липы и каштаны. Стоимость проезда в общественном транспорте выросла в Сахалинской области с 1 июня. Новые тарифы утвердила региональная энергетическая компания. В частности, с понедельника цена билета в Южно-Сахалинске при оплате карты составляет 50 рублей, 60 рублей за наличные. Стоимость билета на междугородные автобусы зависит от протяженности маршрута. К примеру, проезд из областного центра в Корсаков вместо прежних 211 рублей составит около 224. Получатели услуг Сахалинского МФЦ предупредили о перебоях сервиса. В работе контакт-центра островного учреждения наблюдаются технические неполадки. Специалисты уже приступили к диагностике и устранению проблемы. В Сахалинской области с начала года зафиксировали рост объемов производства молочной продукции. Это произошло из-за своевременного отклика производителей на запросы населения, отмечают в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли. Заметнее всего увеличилось производство сыров, мороженого и кисломолочных продуктов. Кроме того, на рынок выпущены первые партии десертных обезжиренных йогуртов в удобной упаковке. Также в ближайшее время ожидается появление новых видов сыров. Дворы Южно-Сахалинска украсят липы и каштаны. 550 саженцев мэрии безвозмездно предоставил Сахалинский ботанический сад. Молодые деревья для украшения придомовых территорий передали активистам территориальных общественных самоуправлений и проекта «Управдом». По словам специалистов, липы и каштаны устойчивы к островным морозам, не подвержены специфическим болезням и не требуют особого ухода. Исландия стала самой дорогой для проживания страной в мире. Цены в стране примерно на 3% выше, чем в Швейцарии. Основу экономики острова составляет туризм, что приводит к росту инфляции в сфере услуг и зарплаты в стране. Еще одна причина – высокие цены на жилье. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, плюс 27 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Солдатова.
1: Мы на радио СТВ знаем, официально признаем, что у каждого человека есть свои некоторые странности. Кто-то разговаривает с техникой, с телефоном, с телевизором, кто-то читает сообщения и не отвечает по несколько дней, да, делает их непросмотренными, ай-яй-яй. А кто-то сейчас кивает, как будто я его вижу, да, кивайте, мне приятно. Давайте не будем переживать, мы все тут нормальные, иметь странности – это очень даже нормальная вещь. Просто в разной степени мы все с вами интересные люди. Ну и что, давайте-ка артхаусный трек поставлю для тех, кто против мейнстрима.

0: Пришло время заглянуть в завтрашний день, а точнее, каким он будет в плане погоды. По данным сайта rp5.ru, завтра 2 июня в Ахе, а также Тымовском, временами дождь, температура в Ахе плюс 5, в Тымовском теплее плюс 15. В Смирных тоже будет дождливо до плюс 20 градусов. В Углегорске, Томари, Чехове и Невельске осадков не ожидается, около 14 градусов выше нуля. В Хомске завтра 16 градусов с плюсом, погода облачная. В Северо-Курильске временами осадки плюс 7, в Курильске без существенных осадков 18 градусов тепла. В Южно-Сахалинске этой ночью от 7 до 9 градусов с плюсом. Завтра днем от 22 до 24 градусов тепла. Осадков не будет. Ветер юго-западный с порывами 5-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525.
5: В «Матрешке» с 28 мая по 10 июня. Творог «Польза» 5%, 249,95 за 300 грамм. Сосиски «Стародворье» с сочной грудинкой, 219,95 за 400 грамм.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе вахты один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто...

0: кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторенда.ру.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип детстве.
2: Там, где они всегда
1: успели.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
4: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
6: Ваш выбор «Верный».
5: И экономный.

Для чего, как вы думаете, нужен живой радиоэфир? Почему у нас до сих пор ведущих не заменили искусственным интеллектом? Но живое радио — это эфир. Он нужен, потому что это единственное место, где тебя стабильно кто-то рад слышать каждый день. Я имею в виду нас, ведущих, и вам всегда приятно гадать, как же мы выглядим, те, кто с вами беседует весь день и прерывает ваши любимые треки. Ну и что мы сейчас незаметно делаем, пока ищем для вас хорошую песню? Ну, в общем-то, ага, вот и готово. Ловите классный трек от меня вам, чтобы немножечко подбодриться и закрыть рабочий день красиво.

0: Продолжаем держать вас на волне хорошей музыки, а также продолжаем держать вас в курсе событий, в том числе в курсе прогноза погоды. Наш спонсор — магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks Works», а также «Крэс» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 2 июня, в Александровске-Сахалинском, а также в Поронайске ожидаются дожди, 12 градусов тепла. В Ногликах временами осадки, плюс 8. В Красногорске, Макарове и Долинске погода ожидается ясная, 13 градусов с плюсом. В Охотском, Корсакове, а также в Аниве около 16 градусов выше нуля. Существенных осадков не будет. В Малокурильском и в Южно-Курильске погода будет ясной, плюс 15. В Южно-Сахалинске сегодня ночью плюс 7, плюс 9. Завтра днем от 22 до 24 градусов тепла, без осадков. Ветер юго-западный с порывами 5-10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
3: Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское и лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
4: Этим летом у горного воздуха откроется фудхолл «Рассвет». Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
5: Замените в интерьере вы межкомнатные двери. В спальню, в кухню, в коридор. Двери просто на подбор. В магазине «Квадратный метр» большое поступление новых моделей современных и стильных межкомнатных дверей. «Квадратный метр». Железнодорожная, 166Б.
6: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Только до 25 июня вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
7: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: В эфире «Дорожная сводка». Напомню водителям областного центра, что в связи с проведением дорожных работ сегодня, 1 июня, для проезда будет закрыт участок улицы Бумажной в промежутке от проспекта Мира до заезда на территорию ТЦ «Коска». Ограничения продлятся до 8 часов вечера. Автомобилисты, призываем вас учитывать данную информацию при планировании маршрутов. Также обращаю внимание, что в областном центре завершили монтаж и подключение комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на двух участках отремонтированной автодороги Южно-Сахалинск-Корсаков в районе остановочного пункта Сити-Молл и перекрестка проспект Мира и улицы Ленина. Камеры снова фиксируют опасные нарушения правил дорожного движения на оживленном участке трассы. Это вам для информации, будьте внимательны. Призываем всех водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными в местах скопления пешеходов.
0: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
3: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72-63-07.

0: тобой. Я всегда буду рядом с тобой.
1: Радио АСТ.

0: На Сахалине Курилах уже 15 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Приветствуем в нашей студии Анну Гладырь.
2: Добрый день. Спонсор выпуска – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. Авария спровоцировала затор на виадуке в Южно-Сахалинске. Запрет на розничную продажу алкоголя действует сегодня в Сахалинской области. Аттракционы начали работу в парке «Дружба» в Долинске. Авария спровоцировала затор на виадуке в Южно-Сахалинске. Как сообщают очевидцы, на дороге по улице Прукаева не смогли разъехаться две иномарки. Информация о пострадавших не поступала, но оба автомобиля получили серьезные повреждения. Машины практически перекрыли обе полосы. Сейчас на участке собралась внушительная пробка. Запрет на розничную продажу алкоголя действует в Сахалинской области в Международный день защиты детей 1 июня. Ограничение при этом не распространяется на реализацию спиртного при оказании услуг общественного питания. Добавлю, аналогичные запреты, согласно региональному закону, в этом году также будут введены в День молодежи 27 июня, День семьи, любви и верности 8 июля и День знаний 1 сентября. Аттракционы начали работу в парке «Дружба» в Долинске. Как рассказали в мэрии района, посетить качели «Ермак», а также карусели «Юла» и «Мини-джет» можно ежедневно с 11 до 19 часов. Активно провести время приглашают и детей, и взрослых. На Дальнем Востоке предлагают запустить первый круиз в формате «Река-море» между Благовещенском и Владивостоком. Проект представили на морском конгрессе во Владивостоке. Первые рейсы планируют запустить в 2028 году. Маршрут парусного судна может пройти через Хабаровск, Николаевск-на-Амуре, Сахалин и Камчатку. По задумке, судно будет рассчитано на 48 пассажиров. Его адаптируют как для речных, так и для морских участков пути. Празднование свадьбы стало заметно дороже в России. За год торжества увеличились в цене примерно на 25%. Сильнее всего выросли расходы на декор, цветы, текстиль, технику и монтаж. Также стали дороже услуги фотографов, свадебных визажистов и кондитеров, делающих торты для молодоженов. Организаторы объясняют рост цен удорожанием материалов, логистики и работы подрядчиков. И в завершении коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске солнечно, 24 градуса тепла. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Солдатова.
1: Бытует мнение, что ожидание отпуска приносит не меньше радости, чем сам, собственно, отпуск. Согласны вы или нет? Я не знаю. Но приятно строить планы, представлять какие-то новые впечатления. Те, кстати, кто из вас уже на чемоданах, завидуем вам белой солнечной завистью. Ждем от вас сувениры, между прочим. Ну и песня на дорожку будет доброй и совершенно без какого-либо оттенка зависти.
0: Лето на АСТБ.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Женя Трофимов, безусловно, украшение любого часа на радио СТВ. Спешу напомнить, что на экваторе этого часа вас ждут другие новости, а в разделе «Легенда» притаилась невероятно вкусная песня. Но прямо сейчас расскажу о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 2 июня, в Ахе и Тымовском временами дождь, температура в Ахе плюс 5, в Тымовском 15 градусов тепла. В Смирных завтра воздух прогреется до плюс 20, временами осадки. В Углегорске, Тамари, в Чехове и в Невельске осадков не будет, около 14 градусов с плюсом. В Хомске завтра погода ожидается облачная с прояснениями, 16 градусов выше нуля. В Северо-Курильске временами дождь, плюс 7, в Курильске завтра плюс 18 без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью от 7 до 9 градусов тепла. Завтра днем без осадков, воздух прогреется до плюс 22, а то и 24 градусов тепла. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
5: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
6: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
9: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
10: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
11: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
12: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Она, конечно, не Минздрав, но немножечко пристыдить может. Анна Гладарь здесь у нас в студии. Ань, привет.
1: Всем здравствуйте. Я вам сейчас расскажу, что если вы планируете с кем-то знакомиться для создания крепкой ячейки общества,
0: так,
1: то придется бросить курить. Потому что ранее считавшийся элементом такого романтического образа из мира кино, там, томный взгляд среди дыма.
0: Это нон-штук еще такой длинный.
1: Да-да-да. Но сейчас курение в современных реалиях снижает шансы на удачное знакомство. К такому выводу пришли аналитики, собственно, сервиса знакомств. Они там в этом разбираются. Они, значит, опросили пользователей ко Всемирному дню без табака и пришли к выводу, что да, знакомиться надо без табака. Об этом мы поговорим. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Другие новости.
1: Большинство опрошенных людей, кто сидит на сервисах знакомств, сразу признались.
0: Я думала, ты скажешь, сидит на табаке, кто подсел.
1: Вот, значит, обращают внимание на вредные привычки еще до первого сообщения. А если фотография с сигаретой в профиле, то это вообще для них сразу тревожный сигнал, чем как часть привлекательного имиджа. Согласно исследованию, не курят 84% женщин и 66% мужчин. При этом графу о вредных привычках проверяют почти все пользователи. 92% женщин и чуть поменьше мужчин делают еще это до того, как решат, стоит ли начать общение. Фотки с сигаретами тоже работают против владельца анкеты. Сразу 80% признались, что такие снимки их отталкивают. Наиболее привлекательными пользователи по-прежнему считают фото из путешествий, на природе, в кафе или в спортзале.
0: А если я курю на Мальдивах, то как бы что? То, наверное, все-таки лайкнут, я думаю, да.
1: Но, кстати, мужчины жестче относятся к курению. 40% заявили, что не готовы знакомиться с курящей женщиной, ни при каких обстоятельствах.
0: На самом деле, понимаешь, да, что в этом здравое зерно есть. Если на первой же фотографии женщина с сигаретой, то она и такой образ жизни ведет. Наверняка она барная такая, завсегдатая и так далее. Ну, можно их понять.
1: Может, у нее просто тяжелый период.
0: Все это сразу. Вообще не ее сигарета, попросили подержать.
1: Фотограф попросил, говорит, подержи, тебя сфотографируют. Все же объясняется легко,
0: мы их
1: маленькие.
0: Отмазали, да. Молодцы.
1: В общем, а вот среди женщин треть воспринимает тоже курение как повод отказаться от сообщения, но женщины, как всегда, более сердобольные, они допускают знакомство с курящим мужчиной, если он им действительно симпатичен.
0: Если он очень пожилой и курит, и у него много денег, тогда, да, берем.
1: И при этом электронные, кстати, сигареты ситуацию не меняют, более 60% опрошенных воспринимают вейпы и прочие электронные штучки так же негативно, как и обычные сигареты.
0: Угу. Ну, судя по всему, на этих сайтах не зумеры сидят, потому что они всегда вот с этими флешками.
1: Да, зумеры не знакомятся же сейчас.
0: Не знакомятся?
1: Да. Главной, кстати, причиной неприязни респонденты называют не только запах табака, но и внешний вид. Курящих людей все чаще ассоциируют с усталостью, тревожностью и нездоровым образом жизни. Поэтому более половины участников опроса признали, что не готовы целовать человека, от которого пахнет сигаретой.
0: Давайте так, если человек не усталый и не тревожный, скорее всего, он безработный. Зачем вам такой человек с сайта знакомств? Чтобы он что, был здоровым и прекрасным, но безденежным?
1: Да, расставляйте приоритеты, как-то но тем надо... не менее... Курить действительно вредно, и все мы об этом знаем. На этом все. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Приоткрою вам тайну. Далее у нас по списку будет Алсу с композицией «Зимний сон», «Main Skin», «Holiday Boy» и многие другие обожаемые вами артисты. Но сейчас расскажу о погоде на завтра. Наш спонсор – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works», а также «Кресс» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 2 июня, в Александровске-Сахалинском и в Поронайске погода будет дождливой, 12 градусов с плюсом. В Ногликах плюс 8, временами осадки. Далее по городам везде ожидается погода без осадков. Температура воздуха в Красногорске, Макарове и Долинске завтра 13 градусов тепла. В Охотском, Корсакове и Аниве еще теплее, плюс 16. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске также без осадков, 15 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 7, плюс 9. Завтра днем столбик термометра покажет 22, а может и 24 градуса тепла. Существенных осадков не будет. Ветер юго-западный с порывами 5-10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
4: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Кто-то включал нас на кассетнике. Теперь в смартфоне. А мы все так же рядом. Радио АСТВ. 25 лет.
1: Мы снова танцуем.

Радио АСТВ. Первое областное. Невельск 104.2 FM.

0: что портит настроение. Говорим прочь из головы. В Сахалинской области уже 16 часов ровно.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Приветствуем в нашей студии Анну Гладырь.
2: Добрый день. Спонсор выпуска — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. Два случая нападения змей на детей зарегистрировали в Холмске. В России стартовал основной период ЕГЭ. 8 автобусов на газомоторном топливе вышли на линию в Поронайском районе. Два случая нападения змей на детей зарегистрировали в Холмске 31 мая. По информации местных жителей, инциденты произошли в разное время и в разных местах. 9-летнего мальчика гадюка укусила, когда он гулял в лесополосе в районе улицы Полякова. Ребенка доставили в областную детскую больницу. Второй пострадавший, 15-летний подросток, стал жертвой змеиного укуса во время прогулки у леса в другом районе Холмска. Мальчика доставили в реанимацию. 1 июня его состояние стабилизировалось. В России стартовал основной период ЕГЭ. 1 июня выпускники сдавали историю, литературу и химию. 4 числа они проверят знания по русскому языку, 8 по математике. 11 июня станет днем сдачи обществознания и физики. 15 пройдет ЕГЭ по биологии, географии и письменной части иностранных языков. 18 и 19 июня выпускники будут сдавать информатику и устную часть экзамена по иностранным языкам. 8 автобусов, работающих на газомоторном топливе, вышли на линию в Поронайском районе. Каждый из них рассчитан на 23 посадочных места, общая вместимость 59 пассажиров. Все автобусы оборудованы откидными аппарелями для маломобильных граждан, аудиоинформаторами для пассажиров с нарушениями зрения и электронным табло для пассажиров с нарушением слуха. 5 автобусов курсируют по маршрутам номер 1, 3, 4 и 5 в Поронайске. 3 единицы задействованы на пригородных маршрутах Поронайск-Леонидово, Тихменева и Вахрушев-Поронайск. Бесплатный проезд в общественном транспорте для беременных предложили ввести в Госдуме. С соответствующим сообщением авторы идеи намерены обратиться к министру транспорта, сообщают новости. По мнению инициаторов, льготу можно предоставлять тем, у кого уже есть постановка на учет по беременности. Это позволит избежать злоупотреблений и упростит контроль. Новый вид динозавра, похожего на трехметровую цаплю, открыли в Аргентине. Палеонтологи обнаружили останки ранее неизвестного вида пернатых динозавров. Это существо обладало тонкой и длинной шеей, а также очень большим числом зубов с особой формой, приспособленной к захвату рыбы. И в завершении коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске солнечно, 24 градуса тепла. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Солдатова.
1: Нам очень приятно проводить этот день вместе с вами. Ну и пора бы, наверное, вспомнить, какие совершенно летние традиции есть у вас, у вашей семьи, без чего вы не представляете свое лето. Подумать, может, пока над этим вопросом, эти 3 месяца, которые уже начались, они нуждаются в тщательном планировании классного досуга. Ну и начать стоит, мне кажется, с продумывания летнего гардероба. Вот под такой саундтрек.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Посиди, сиди со мной, седина, седина. Серебром твое покрыло голову, а дальше тишина, как Раневская играла. Ты бы так же играла.

0: скажи. Ох, какая драма разыгралась у нас тут от Акмаля. Я думаю, что пора ее сворачивать. Давайте-ка узнаем прогноз погоды на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра 2 июня в Ахе и Тымовском временами дождь. Температура в Ахе плюс 5, в Тымовском плюс 15. В Смирных до 20 градусов тепла, временами осадки. В Углегорске, Томари, Чехове и в Невельске погода ожидается ясная, 14 градусов выше нуля. В Хомске будет облачно, плюс 16. В Северо-Курильске 7 градусов с плюсом, временами небольшой дождь. В Курильске завтра плюс 18, без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью до 9 градусов тепла. Завтра днем максимальная температура составит плюс 24 градуса. Осадков не будет. Ветер юго-западный с порывами 5-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама. Мальчишки и девчонки, а также их родители, в «Матрешку» на праздник всей семьей приходите вы. 1 июня, в День защиты детей, «Матрешка» раздает сладкие подарки. Приноси рисунок на тему «Моя семья с матрешкой» и получи подарок.
4: С матрешкой выгодно всегда.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
6: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: АСТВ. Ваш источник информации... Без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosakhalin.ru.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Как долго я искал эту песню, да?
2: У меня мурашки забегали, все, я в детстве.
3: Там, где они всегда
0: по будням с 7 до 11 утра.
4: Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
4: Ваш выбор «Верный».
5: И экономный.

0: Другие новости.
1: Ничего шокирующего не будет в этом выпуске. А, нет, я перепутала. Будет. С нами Анна Гладырь. Ань, привет.
2: Россияне массово едут в тюрьму, чтобы отдохнуть. Начнем вот так резко.
1: В тюрьмы, чтобы отдохнуть, расслабиться.
2: Ну, не в каждую, конечно, пускают. В отдельные там вход, конечно.
1: Не в каждой есть флоутинг, солярий. Не в каждой, да.
2: Но, тем не менее, и такой отдых россияне начинают потихонечку выбирать. Об этом поговорим в выпуске других новостей. Наш спонсор – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома». Линолеум, ламинат, плитка ПВХ, керамогранит. Весь ассортимент напольных покрытий для любых помещений собрали для вас в одном месте. Магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Холмское шоссе 7/4, телефон 515-470.
0: Другие новости.
2: Вот так, есть и такие наши сограждане, которые вместо моря, люксовых отелей и всего включенного выбирают бывшие тюрьмы. По стране растет спрос на проживание в гостиницах, которые открылись на базе бывших СИЗО. Особенно популярна тюрьма в Тобольске, а все потому, что когда-то там Достоевский пребывал, собственно. Ну и вот гостям предлагают номера с двухъярусными кроватями.
1: Ну, давай уже скажем это слово.
2: Написано
1: шконки. Шконки, да. Они и в Африке, и в тюрьме. Шконки.
2: Также есть кровати с изголовьями из цепей, железные двери с окошечками для подачи того, что вы заказали.
1: А мистер Грей там проживает вот этот из 50 оттенков серого? Пока похоже на немножечко красную комнату, то, что ты описываешь, как интересно. Цепи, что-то там.
2: Ну вот, а кто с ночевкой, тем и пижаму еще дают в виде тюремной такой полосатой робы. Ночь, кстати, стоит... Ну, сутки так. По-отельному. От 8 тысяч рублей.
1: Это, ну, это плата за то, чтобы с вами ничего не случилось. Я так думаю.
2: Но есть два типа номеров. VIP-хата написано в,
1: на ресепшене. Ой, как интересно.
2: Вот там, кстати, максимальный комфорт с кроватями на цепях. Люстра в клеточку, ванная напротив окна и вот окошечко, собственно, для подачи еды. И есть, простите, хата среднего класса.
1: VIP-хата, хата среднего класса. Хата на любителя.
2: Двухъярусные шконки, обычный душ и черно-белый интерьер в стиле вашей пижамки, собственно. И заметили, кстати, что чаще всего в такие отели приезжают люди 40+, которые хотят пощекотать нервишки.
1: Призрак Достоевского, может быть, придет к ним. Мне немножечко непонятно.
2: Ну да, возможно, потому что мы еще не старше 40.
1: Что такого там после 40 случается, что ты готов отдыхать в тюрьме? Расскажи в следующем выпуске. Я думаю, это будет круто. Спасибо, Аня.
2: Ну вообще, действительно, заметили, что это такой аналоговый способ получить адреналин. Как знаешь, есть те, кто ходят на страшные квесты, ужастики, где тебя призраки в темноте хватают. А это вот для серьезных дядь такой досуг
1: организовали. То есть немножечко в низкие вибрации, да, ты окунулся, выходишь такой, ну не так уж все плохо у меня.
2: Но не зря же говорят, чтобы сделать человеку хорошо, надо сначала сделать плохо, а потом как было. Возможно, они именно этим и занимаются.
1: Ну, вообще, 8 тысяч не такая уж большая цена. Рассмотрите этот вариант, уважаемые слушатели, у кого немножечко диссонанс с собой.
2: Как говорится, будете у нас в Тобольске. На этом все. Спонсор выпуска – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Холмское шоссе 7/4.

0: Это Радио СТВ, у нас прогноз погоды. Наш спонсор – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works», а также «Кресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра 2 июня в Александровске-Сахалинском и Поронайске временами дождь, 11 градусов выше нуля. В Нугликах плюс 8, погода ожидается дождливая. Далее по городам везде погода будет без осадков. В Красногорске, Макарове и Долинске синоптики обещают 13 градусов тепла. В Охотском, Корсакове и Ваниве еще теплее, плюс 16. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске завтра тоже без осадков, плюс 15. В Южно-Сахалинске этой ночью от 7 до 9 градусов тепла. Завтра днем максимальная температура составит плюс 24 градуса без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Сколько стоит шашлык?
3: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
4: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
5: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
8: Магазин «Квадратный метр». Кафель, керамогранит, двери, напольная плитка SPC. Современно, стильно, модно. Магазин «Квадратный метр» на Железнодорожной 166-Б. Телефон 250073.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
10: Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Молча погашу свет, твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этой мир злоте. Твоя чистая душа светит в темноте.

0: Тайпан поет об одиночестве, и наверняка чья-то жена, может быть, ваша, к кому я сейчас обращаюсь, тоже ждет вас дома. Не торопитесь, пожалуйста, езжайте аккуратно, и скоро будете на месте. 17.00, сахалинское время.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Об актуальных событиях к этому часу расскажет Анна Гладырь.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска — Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника «Диагностическая лаборатория» и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах выпуска. С 1 июня в Южно-Сахалинске приостановили действие школьных проездных. Дорожные камеры снова заработали на Корсаковской трассе. Сахалинцев приглашают на бесплатные тренировки для здоровья стоп. С 1 июня в общественном транспорте Южно-Сахалинска приостановили действие школьных проездных. Это связано с завершением учебного года. Как напомнили в мэрии города, право на бесплатный проезд предоставляется учащимся с 1 сентября по 31 мая. Во время летних каникул школьный проездной можно использовать в качестве обычной транспортной карты. Для оплаты поездок необходимо заблаговременно пополнить баланс. Это можно сделать через банковское приложение в отделении банка или с помощью платежных терминалов. Дорожные камеры снова заработали на Корсаковской трассе в районе Ситимола. Они будут фиксировать превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу, непредоставление преимущества пешеходу. Всего в Сахалинской области установлено 162 стационарных комплекса фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, из них 106 в областном центре. С полным перечнем мест размещения дорожных камер можно ознакомиться на сайте госавтоинспекции. Более 70 тысяч островитян уже приняли участие в голосовании в рамках программы формирования комфортной городской среды. Активнее всего проявили себя жители Смирняковского, Макаровского и Александров-Сахалинского районов. Напомню, в этом году на выбор от Сахалинской области предложено 52 территории. Голосование продлится до 11 июня. Проекты победителей будут реализованы в следующем году. Сахалинцев приглашают на бесплатные тренировки для здоровья стоп. С 6 июня по пятницам они будут проходить на территории ботанического сада. Начало в 18.30. Как отметили в областном министерстве спорта, они подойдут тем, кто много ходит или, наоборот, долго сидит, хочет снизить ощущение усталости в ногах и нагрузку на спину и колени, а также для тех, кто заботится о профилактике плоскостопия. Тренировки проведет заслуженный работник физической культуры и спорта Сахалинской области Ольга Желтова. Следующие 5 лет с высокой вероятностью станут одними из самых жарких за всю историю наблюдений, следует из нового доклада Всемирной метеорологической организации. Прогноз показывает, что среднегодовая температура на планете будет примерно на 2 градуса выше, чем во второй половине 19 века. Самым жарким может стать 2027 год. И в завершении выпуска о текущей погоде в Южно-Сахалинске. Сейчас в областной столице солнечно, плюс 25. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Алдатова.
1: Машина без музыки – это как шаурма без соуса. Формально она существует в меню, но радости от нее никакой. Так что подключайтесь к радио, не о чем тут, собственно, думать. Ну, а мы, радио СТВ, вечерами, между прочим, спасаем семьи. Потому что пока человек кричит вот прям от души свою любимую песню в машине, когда едет домой, то дома он уже спокойный, адекватный, хороший со своими близкими. Так что не благодарите.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Приготовьтесь, сейчас будем узнавать новости цифровой среды. Поехали. В Японии есть целый остров кроликов – Окунашима. Не Акунаматата, но тоже очень мимимишно. Зверьки пушистой породы на Окунашиме огромными толпами подбегают к людям, пытаются забраться на них и выпрашивают, конечно же, еду. У кроликов здесь нет естественных врагов, поэтому они на острове чувствуют себя как в раю. Посетители острова даже не отрицают, что антистрессовый эффект очень мешает уехать с острова обратно в свою реальную жизнь. Чтобы быстро снизить кортизол, нужно высунуть язык на 40 секунд. В соцсетях сейчас хайпит легкий способ убить тревожность. Упражнение снимает напряжение в шее, улучшает работу блуждающего нерва и помогает снизить уровень кортизола. Автор ссылается на исследование университета Питтсбурга и приводит историю пациента, у которого после таких тренировок нормализовался кортизол. Уровень упал с 23 до 14 микрограмм за 2 недели. Позже выяснилось, что техника активирует нервную систему для восстановления. Возможно, это так, сохраняем, но прилюдно лучше таким не заниматься. Хоррор под названием «Закулисье» взрывает кинотеатры прямо сейчас. Картина 20-летнего автора собрала 118 миллионов долларов за первые выходные при бюджете всего 10 миллионов. Сюжет рассказывает о владельце мебельного магазина, который находит в подвале проход в бесконечный лабиринт желтых комнат и коридоров. На сайте Rotten Tomatoes у фильма сейчас 90% лайков свежести. Зрители хвалят атмосферу, а также чувство тревоги и тот, как актер перенес интернет-кринж на большой экран. Премьера в России этого фильма хоррора «Закулисье» назначена на 4 июня. Это мы смотрим. Это решено. В эфире был Интершум. Читайте, пожалуйста, с удовольствием.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: Ну, с Элли Голдинг все понятно, у нее любовь, а у нас с вами прогноз погоды. По данным сайта rp5.ru, завтра, 2 июня, в Ахе, а также в Тымовском ожидаются дожди. Температура в Ахе 5 градусов тепла, в Тымовском до плюс 15, а в Смирных воздух прогреется до 20 градусов, погода тоже дождливая. В Углегорске, Томари, Чехове и в Невельске завтра без осадков плюс 14. В Хомске погода ожидается облачная, 16 градусов выше нуля. В Северо-Курильске плюс 7, временами осадки. В Курильске без осадков и 18 градусов с плюсом. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 7, плюс 9. Завтра днем столбик термометра покажет плюс 24 градуса. Без существенных осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
3: Реклама.
4: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
5: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
6: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр-гигант теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
7: Если вы почувствовали землетрясение, запомните простые правила. Встаньте в углы несущих стен или дверные проемы. Опасайтесь падающих предметов, держитесь подальше от окон. Дождитесь окончания толчков и покиньте помещение. Научите детей правилам безопасности.
8: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж. Столица, второй этаж. Ситимолл, третий этаж. Напротив.

0: против кинотеатра.
1: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это «Другие новости». В Южной Корее появятся полосы для медленных и быстрых пешеходов. Такой эксперимент запустят на вокзалах и торговых улицах, чтобы снизить уровень стресса для граждан. В чем стресс и как будут разделять, разберемся в выпуске. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32-11. 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, тротуары в Южной Корее в некоторых областях разделят на две части. Синяя – для привычного в городской среде пешеходного трафика на приличной скорости для занятых людей. А зеленая полоса – для медленного потока, которая предназначена для пожилых людей, туристов с чемоданами и семей с детьми. Да и вообще для тех, кто никуда не торопится. На таких зеленых дорожках можно будет идти не спеша, глазеть по сторонам и не задерживать тех, кто куда-то спешит.
1: Другие новости.
2: По замыслу городских властей, такие меры не только помогают управлять трафиком, но и дают каждому участнику движения получить свое пространство, чтобы он не чувствовал давления со стороны множества людей. Проект направлен на снижение уровня стресса от передвижения в толпе и для повышения комфорта как для торопящихся, так и для неспешных участников движения. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.
1: Другие новости.
3: В темном коридоре вещи, пони такси где-то в пробке, но на сердце много трещин, ему места нет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, а также Крес – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 2 июня, в Александровске-Сахалинском, а также в Поронайске, погода будет дождливой, 12 градусов выше нуля. В Ногликах плюс 8, временами дождь, в Красногорске, Макарове, а также в Долинске. Без осадков, 13 градусов выше нуля. В Охотском, Корсакове и Аниве синоптики обещают 16 градусов с плюсом и без осадков. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске плюс 15, облачно с прояснениями. В Южно-Сахалинске этой ночью от 7 до 9 градусов тепла, завтра днем без существа. Существенных осадков, воздух прогреется от 22 до 24 градусов с плюсом. Ветер юго-западный с порывами 5-10 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
0: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Внимание, уважаемые слушатели, поделюсь информацией о дорожной обстановке. Итак, с 1 по 29 июня будет перекрыто движение на перекресток улиц Садовой и Бумажной, а также улиц Садовой и переулка Студенческого. Объезд возможен по улице Комсомольской, Фабричной и также Физкультурной. Далее, с 30 июня по 28 июля перекрывается движение на перекрестке Партизанского переулка и улицы Бумажной. Объезд можно будет совершать по улицам Садовой, Фабричной и Физкультурной. Это связано с работами по прокладке инженерных сетей в рамках строительства школы. Мы просим автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрутов и движениях в этих районах города.
0: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
2: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: На островах 18.00. Новости на радио АСТВ.
1: Добрый вечер. У микрофона Анна Гладарь. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером «Семейной клиникой номер один» организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. Стоимость проезда в общественном транспорте выросла в Сахалинской области с 1 июня. Приемная кампания в СГУ начнется 20 июня. В регионе зафиксировали рост объемов производства молочной продукции. Стоимость проезда в общественном транспорте выросла в Сахалинской области с 1 июня. Новые тарифы утвердила региональная энергетическая компания. В частности, с понедельника цена билета в Южно-Сахалинске при оплате карты составляет 50 рублей и 60 рублей за наличные. Стоимость билета на междугородные автобусы зависит от протяженности маршрута. К примеру, проезд из областного центра в Корсаков вместо прежних 211 рублей составит около 224 рублей. Приемная кампания в Сахалинском государственном университете начнется 20 июня. Подать документы можно будет через госуслуги, почтой, либо лично по адресу в Южно-Сахалинске. Улица Леонова, 38. В этом году островной вуз предлагает рекордные 1098 бюджетных мест, что на четверть больше, чем в 2025. При этом в университете появились новые направления, такие как аквабиотехнологии, социология рекламы и маркетинга, информационная безопасность, а также инноватика, садоводство, дизайн и менеджмент. В Сахалинской области с начала года зафиксировали рост объемов производства молочной продукции. Это произошло из-за своевременного отклика производителей на запросы населения, отмечают в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли. Заметнее всего увеличилось производство сыров, мороженого и кисломолочных продуктов. Кроме того, на рынок выпущены первые партии десертных обезжиренных йогуртов в удобной упаковке. Также в ближайшее время ожидается появление новых видов сыра. Дворы Южно-Сахалинска украсят липы и каштаны. 550 саженцев мэрии безвозмездно предоставил Сахалинский ботанический сад. Молодые деревья для украшения придомовых территорий передали активистам территориальных общественных самоуправлений и проекта «Управдом». По словам специалистов, липа и каштан устойчивы к островным морозам, не подвержены специфическим болезням и не требуют особого ухода. Канатоходец прошел по стропе между двумя самыми высокими небоскребами Польши. Он преодолел почти полкилометра на высоте около 180 метров над землей. Ранее этот же мужчина уже совершал ряд экстремальных переходов по канату, включая пересечение Босфора из Азии в Европу и переход через Мессинский пролив с материковой Италии на Сицилию. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске солнечно, 23 градуса тепла. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
0: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра 2 июня. В Ахе, а также Тымовском ожидаются дожди. Температура в Ахе плюс 5, в Тымовском потеплее до 15 градусов выше нуля. В Смирных завтра временами дождь до плюс 20. В Углегорске, Томари, Чехове, а также в Невельске погода ожидается ясная, 14 градусов выше нуля. В Хомске будет облачно, плюс 16. В Северокурильске плюс 7, временами дождь. В Курильске завтра плюс 18 и без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 7, плюс 9. Завтра днем до 24 градусов тепла. Без существенных осадков. Ветер юго-западный с порывами 5-10 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и, быть может, навсегда.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип детстве.
2: Там, где они всегда успеют.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, это «Другие новости», у микрофона Анна Гладарь. Оказывается, когда мы оставляем чеки на кассе, мы подвергаем себя опасности. В чем кроется эта опасность, объяснил юрист. Все подробности в выпуске. Спонсор «Других новостей» – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома». Линолеум, ламинат, плитка ПВХ, керамогранит. Весь ассортимент напольных покрытий для любых помещений собрали для вас в одном месте. Магазин-склад напольных покрытий «Три гнома». Хомское шоссе 7/4. Телефон 515-470. Оставленные на кассе чеки могут содержать информацию, которую могут использовать мошенники и недобросовестные лица. Иногда на чеке могут указывать бонусный ID или QR-код с расширенной информацией о покупке. Эту информацию злоумышленники могут использовать, например, для убедительных звонков, якобы от имени банка или того же магазина.
1: Другие новости.
2: Также данные из чеков могут применить для получения незаконной выгоды за счет торговых организаций, объясняют эксперты. Например, мошенники используют попытки возврата украденного или подменного товара, чтобы получить денежную компенсацию или подарочные сертификаты. Поэтому юристы советуют соблюдать осторожность с чеками из магазинов техники, ювелирных салонов и пунктов выдачи интернет-заказов. Такие чеки могут косвенно раскрывать личные данные, привычки и даже уровень дохода покупателя. На этом все. Спонсор выпуска – магазин-склад на покрытий «Три гнома», Хомское шоссе 7/4.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ – магазин аккумуляторной техники «Литиум». «Greenworks», «Works», а также «Кресс» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 2 июня, в Александровске-Сахалинском, а также в Поронайске, погода будет дождливой, 12 градусов выше нуля. В Ногликах плюс 8, временами дождь, в Красногорске, Макарове, а также в Долинске. Без осадков, 13 градусов выше нуля. В Охотском, Корсакове и Аниве синоптики обещают 16 градусов с плюсом и без осадков. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске плюс 15, облачно с прояснениями. В Южно-Сахалинске этой ночью от 7 до 9 градусов тепла, завтра днем без существ. Естественных осадков, воздух прогреется от 22 до 24 градусов с плюсом. Ветер юго-западный с порывами 5-10 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

до Южно-Курильска. Радио АСТВ. Первое областное. Радио АСТВ. Первое областное.

0: На островах 19 часов. Новости на радио АСТВ.
1: Добрый вечер. В студии Анна Гладарь. Спонсор выпуска новостей. Сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление, сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка» второй этаж, «Столица» второй этаж, «Ситимолл» третий этаж. И в начале коротко о главных темах выпуска. Соцфонд начал принимать заявления на новую семейную выплату. Схема движения временно изменилась в 19-м микрорайоне Южно-Сахалинска. В регионе подвели предварительные итоги ямочного ремонта. Соцфонд с 1 июня начал принимать заявления на новую семейную выплату. Уплаченный в 2025 году налог на доходы физлиц пересчитают по ставке 6%, разницу вернут единым платежом, сообщает Минтруд. Выплату смогут получить работающие родители двоих и более детей, если среднедушевой доход за прошлый год составил менее 1,5 региональных прожиточных минимумов, а имущество соответствует установленным критериям. Схема движения временно изменилась в 19-м микрорайоне Южно-Сахалинска в связи с прокладкой инженерных сетей для строительства новой школы. Работы пройдут в несколько этапов. Первый продлится с 1 по 29 июня. В этот период будет полностью перекрыто движение на перекрестках улиц Садовой и Бумажной, а также на пересечении улицы Садовой и Студенческого переулка. Объехать закрытые участки можно по улицам Комсомольской, Фабричной и Физкультурной. Второй этап продлится с 30 июня по 28 июля. На это время перекресток Партизанского переулка и улицы Бумажной. Объезд организуют по улицам Садовой, Фабричной и Физкультурной. Предварительные итоги ямочного ремонта в Сахалинской области подвели на заседании рабочей группы по качеству дорожных сетей и обеспечению транспортной доступности населения. К концу мая на островных трассах устранили более 6 тысяч дефектов и восстановили почти 65 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. По информации регионального Минтранса, с задачей завершить ямочный ремонт к 1 июня справились почти все южные районы, кроме Невельского, где выполнили уже более 70% объема запланированных работ. Пункт приема вторсырья в Южно-Сахалинске возобновил работу. Отходы за символическую плату принимают ежедневно с 9 до 20 часов. Напомню, пункт находится по адресу улица Емельянова, 14. Здесь также действует книгообмен. Все желающие могут оставить в пункте свою книгу или, напротив, забрать издание из уже имеющихся. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске ясно, плюс 21. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
0: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 2 июня, в Ахе, а также Тымовском ожидаются дожди. Температура в Ахе плюс 5, в Тымовском потеплее до 15 градусов выше нуля. В Смирных завтра временами дождь до плюс 20. В Углегорске, Томари, Чехове, а также в Невельске погода ожидается ясная, 14 градусов выше нуля. В Хомске будет облачно, плюс 16. В Северокурильске плюс 7, временами дождь. В Курильске завтра плюс 18 и без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 7, плюс 9. Завтра днем до 24 градусов тепла. Без существенных осадков. Ветер юго-западный с порывами 5-10 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Аккумулятор на легковое авто?
5: База техника!
4: А аккумулятор на грузовое авто?
5: База техника!
4: Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
5: База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
6: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
7: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosakhalin.ru.
8: Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское» и «Лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
9: Керамогранит прекрасный. Купите вы не напрасно. Магазин «Квадратный метр» предлагает выбор вам. Красивый, модный, современный, стильный и недорогой. В магазин «Квадратный метр» приходите за размером 1200 на 600. Железнодорожная, 166Б. Проспект Мира, 2.
10: В мире существует множество несовместимых вещей. Их объединение может привести к самым печальным последствиям. Алкоголь и управление автомобилем – по-настоящему опасная смесь. Не подвергайте риску себя и людей, которые могут оказаться на вашем пути. Не управляйте транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не позволяйте одному необдуманному поступку перечеркнуть несколько жизней.
0: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
11: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 2 июня, в Александровске-Сахалинском, а также в Поронайске, погода будет дождливой, 12 градусов выше нуля. В Ногликах плюс 8, временами дождь, в Красногорске, Макарове, а также в Долинске. Без осадков, 13 градусов выше нуля. В Охотском, Корсакове и Аниве синоптики обещают 16 градусов с плюсом и без осадков. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске плюс 15, облачно с прояснениями. В Южно-Сахалинске этой ночью от 7 до 9 градусов тепла, завтра днем без существ. Существенных осадков, воздух прогреется от 22 до 24 градусов с плюсом. Ветер юго-западный с порывами 5-10 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31-25-31.
5: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе-Вахте один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
0: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Новости на радио АСТВ.
1: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление, сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Сити Молл», третий этаж. Два случая нападения змей на детей зарегистрировали в Хомске 31 мая. По информации местных жителей, инциденты произошли в разное время и в разных местах. 9-летнего мальчика гадюка укусила, когда он гулял в лесополосе в районе улицы Полякова. Ребенка доставили в областную детскую больницу. Второй пострадавший, 15-летний подросток, стал жертвой змеиного укуса во время прогулки у леса в другом районе Хомска. Мальчика доставили в реанимацию. 1 июня его состояние стабилизировалось. Стоимость проезда на общественном транспорте выросла в Сахалинской области с 1 июня. Новые тарифы утвердила региональная энергетическая компания. В частности, с понедельника цена билета в Южно-Сахалинске при оплате карты составляет 50 рублей, 60 рублей за наличные. Стоимость билета на междугородные автобусы зависит от протяженности маршрута. К примеру, проезд из областного центра в Корсаков вместо прежних 211 рублей составит около 224 рублей. В Сахалинской области с начала года зафиксировали рост объемов производства молочной продукции. Это произошло из-за своевременного отклика производителей на запросы населения, отмечают в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли. Заметнее всего увеличилось производство сыров, мороженого и кисломолочных продуктов. Кроме того, на рынок выпущены первые партии десертных обезжиренных йогуртов в удобной упаковке. Также в ближайшее время ожидается появление новых видов сыров, разработанных с учетом предпочтений местных потребителей. Дворы Южно-Сахалинска украсят липы и каштаны. 550 саженцев администрация областного центра безвозмездно предоставил Сахалинский ботанический сад. Молодые деревья для украшения придомовых территорий передали активистам территориальных общественных самоуправлений проекта «Управдом». По словам специалистов, липа и каштан устойчивы к островным морозам, не подвержены специфическим болезням и не требуют особого ухода. Мотосезон официально открыли в Южно-Сахалинске. Для участников и гостей подготовили насыщенную программу. Одним из самых ожидаемых событий стал традиционный мотопробег, который прошел под контролем сотрудников полиции. Мотопатруль сопровождал колонну на всем маршруте. Перед стартом инспекторы проверили водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств и страховые полисы у всех участников колонны. Финальной точкой маршрута стала Площадь Славы. Здесь байкеры вместе с сотрудниками правоохранительных органов почтили память защитников Отечества и возложили цветы к мемориалу. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 2 июня, в Ахе, а также Тымовском ожидаются дожди. Температура в Ахе плюс 5, в Тымовском потеплее до 15 градусов выше нуля. В Смирных завтра временами дождь до плюс 20. В Углегорске, Томари, Чехове, а также в Невельске погода ожидается ясная, 14 градусов выше нуля. В Хомске будет облачно, плюс 16. В Северокурильске плюс 7, временами дождь. В Курильске завтра плюс 18 и без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 7, плюс 9. Завтра днем до 24 градусов тепла. Без существенных осадков. Ветер юго-западный с порывами 5-10 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Внимание владельцев «Мерседес-Бенц». Автоцентр «Гигант» теперь сервис «Мерседес-Бенц». Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
0: Этим летом у горного воздуха откроется фудхолл «Рассвет». Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Радио АСТВ. 25 лет по волнам хитов.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным Сайдер по 5.ру, завтра, 2 июня, в Александровске-Сахалинском, а также в Поронайске, погода будет дождливой, 12 градусов выше нуля. В Ногликах плюс 8, временами дождь, в Красногорске, Макарове, а также в Долинске. Без осадков, 13 градусов выше нуля. В Охотском, Корсакове и Аниве синоптики обещают 16 градусов с плюсом и без осадков. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске плюс 15, облачно с прояснениями. В Южно-Сахалинске этой ночью от 7 до 9 градусов тепла, завтра днем без существенных осадков, воздух прогреется от 22 до 24 градусов с плюсом. Ветер юго-западный с порывами 5-10 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама. В «Матрешке» с 28 мая по 10 июня. Колбаса «Ратимир» краковская 349,95 за 400 грамм. Мороженое «Сникерс» «Рожок» 159 за 69 грамм.
4: С «Матрешкой» выгодно всегда.
5: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
6: Сколько стоит шашлык?
7: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
8: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
9: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
0: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 2 июня, в Ахе, а также Тымовском ожидаются дожди. Температура в Ахе плюс 5, в Тымовском потеплее до 15 градусов выше нуля. В Смирно их завтра временами дождь до плюс 20. В Углегорске, Томари, Чехове, а также в Невельске погода ожидается ясная, 14 градусов выше нуля. В Хомске будет облачно, плюс 16. В Северокурильске плюс 7, временами дождь. В Курильске завтра плюс 18 и без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 7, плюс 9. Завтра днем до 24 градусов тепла. Без существенных осадков. Ветер юго-западный с порывами 5-10 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным Сайдер по 5.ру, завтра, 2 июня, в Александровске-Сахалинском, а также в Поронайске, погода будет дождливой, 12 градусов выше нуля. В Ногликах плюс 8, временами дождь, в Красногорске, Макарове, а также в Долинске. Без осадков, 13 градусов выше нуля. В Охотском, Корсакове и Аниве синоптики обещают 16 градусов с плюсом и без осадков. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске плюс 15, облачно с прояснениями. В Южно-Сахалинске этой ночью от 7 до 9 градусов тепла, завтра днем без существа. Существенных осадков, воздух прогреется от 22 до 24 градусов с плюсом. Ветер юго-западный с порывами 5-10 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
0: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 2 июня, в Ахе, а также Тымовском ожидаются дожди. Температура в Ахе плюс 5, в Тымовском потеплее, до 15 градусов выше нуля. В Смирных завтра временами дождь, до плюс 20. В Углегорске, Томари, Чехове, а также в Невельске погода ожидается ясная, 14 градусов выше нуля. В Хомске будет облачно, плюс 16. В Северокурильске плюс 7, временами дождь. В Курильске завтра плюс 18 и без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 7, плюс 9. Завтра днем до 24 градусов тепла. Без существенных осадков. Ветер юго-западный с порывами 5-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
4: Реклама.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Агинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
1: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 2 июня, в Александровске-Сахалинском, а также в Поронайске, погода будет дождливой, 12 градусов выше нуля. В Ногликах плюс 8, временами дождь, в Красногорске, Макарове, а также в Долинске. Без осадков, 13 градусов выше нуля. В Охотском, Корсакове и Аниве синоптики обещают 16 градусов с плюсом и без осадков. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске плюс 15, облачно с прояснениями. В Южно-Сахалинске этой ночью от 7 до 9 градусов тепла, завтра днем без существа. Существенных осадков, воздух прогреется от 22 до 24 градусов с плюсом. Ветер юго-западный с порывами 5-10 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
0: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
6: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: What do you

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра 2 июня. В Ахе, а также Тымовском ожидаются дожди. Температура в Ахе плюс 5, в Тымовском потеплее до 15 градусов выше нуля. В Смирных завтра временами дождь до плюс 20. В Углегорске, Томари, Чехове, а также в Невельске погода ожидается ясная, 14 градусов выше нуля. В Хомске будет облачно, плюс 16. В Северокурильске плюс 7, временами дождь. В Курильске завтра плюс 18 и без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 7, плюс 9. Завтра днем до 24 градусов тепла. Без существенных осадков. Ветер юго-западный с порывами 5-10 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
3: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов»
4: на радио АСТВ.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайдер p5.ru, завтра, 2 июня, в Александровске-Сахалинском, а также в Поронайске, погода будет дождливой, 12 градусов выше нуля. В Ногликах плюс 8, временами дождь, в Красногорске, Макарове, а также в Долинске. Без осадков, 13 градусов выше нуля. В Охотском, Корсакове и Аниве синоптики обещают 16 градусов с плюсом и без осадков. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске плюс 15, облачно с прояснениями. В Южно-Сахалинске этой ночью от 7 до 9 градусов тепла, завтра днем без существенных осадков, воздух прогреется от 22 до 24 градусов с плюсом. Ветер юго-западный с порывами 5-10 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
0: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов»
7: на радио АСТВ.
8: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра 2 июня. В Ахе, а также Тымовском ожидаются дожди. Температура в Ахе плюс 5, в Тымовском потеплее до 15 градусов выше нуля. В Смирных завтра временами дождь до плюс 20. В Углегорске, Томари, Чехове, а также в Невельске погода ожидается ясная, 14 градусов выше нуля. В Хомске будет облачно, плюс 16. В Северокурильске плюс 7, временами дождь. В Курильске завтра плюс 18 и без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 7, плюс 9. Завтра днем до 24 градусов тепла. Без существенных осадков. Ветер юго-западный с порывами 5-10 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28. Радио АСТВ. Первое областное.

0: радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: От меня во мне ни грамма не осталось. В зеркалах я вижу твой стеклянный взгляд.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

Радио АСТБ. Первое областное. If I shall die before I wake, I pray the Lord.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и

0: Радио АСТВ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

Радио АСТБ. Первое областное. I'm still fixing all the cracks.

На Сахалине и Курилах 6 часов утра. Радио АСТВ. Первое. Областное. Я приду, когда зацветет весна.

Радио АСТБ. Первое областное.

0: Радио АСТБ. Первое областное. Радиостанция АСТБ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Радио АСТБ. Первое областное. Радио АСТБ. Первое областное.

0: Облобластное шоу приветствует вас на волне радио АСТВ в Южно-Сахалинске. 7 часов утра. Далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление, сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Сити Молл», третий этаж. Два случая нападения змей на детей зарегистрировали в Хомске 31 мая. По информации местных жителей, инциденты произошли в разное время и в разных местах. Девятилетнего мальчика гадюка укусила, когда он гулял в лесополосе в районе улицы Полякова. Ребенка доставили в областную детскую больницу. Второй пострадавший, 15-летний подросток, стал жертвой змеиного укуса во время прогулки у леса в другом районе Хомска. Мальчика доставили в реанимацию 1 июня, его состояние стабилизировалось. Стоимость проезда на общественном транспорте выросла в Сахалинской области с 1 июня. Новые тарифы утвердила региональная энергетическая компания. В частности, с понедельника цена билета в Южно-Сахалинске при оплате карты составляет 50 рублей, 60 рублей за наличные. Стоимость билета на междугородные автобусы зависит от протяженности маршрута. К примеру, проезд из областного центра в Корсаков вместо прежних 211 рублей составит около 224 рублей. В Сахалинской области с начала года зафиксировали рост объемов производства молочной продукции. Это произошло из-за своевременного отклика производителей на запросы населения, отмечают в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли. Заметнее всего увеличилось производство сыров, мороженого и кислорода.

0: или в Южно-Сахалинске. Для участников и гостей подготовили насыщенную программу. Одним из самых ожидаемых событий стал традиционный мотопробег, который прошел под контролем сотрудников полиции. Мотопатруль сопровождал колонну на всем маршруте. Перед стартом инспекторы проверили водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств и страховые полисы у всех участников колонны. Финальной точкой маршрута стала Площадь Славы. Здесь байкеры вместе с сотрудниками правоохранительных органов почтили память защитников Отечества и возложили цветы к мемориалу. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Каждый человек и гражданин Российской Федерации должен помнить, дача и получение взятки, а также посредничество при взяточничестве наказываются законом. Получение взятки наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет. Посредничество при взяточничестве наказывается тюремным сроком до 7 лет.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Спонсор Облабластного шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.
1: Друзья, доброе утро. Здравствуйте, мои прекрасные, счастливые, замечательные люди. Вот и пожалуйста, вот мы здесь, вот и врываемся во второй летний день.
0: Да, откуда у вас столько добра с утра пораньше?
1: Ну все, лето началось, я стала добрая.
0: Ты стала
1: добрая.
0: Потом
1: все как обычно будет.
0: Потом.
1: Потом. Мы пока не знаем, когда точно, но вероятность... такова.
0: Я с тобой очень долго работаю, я знаю, когда это начнется. Буквально через неделю, когда ты привыкнешь к лету.
1: Когда новизна исчезнет,
0: да,
1: да, уже да. Можно будет, ну и ходить злой.
0: Ну что хочется сказать о сегодняшнем дне? Приятные температуры обещают нам синоптики, ребята. Что обещают астрологи, кстати, узнаем через пару минут. А по поводу синоптиков и приятных температур. На севере сегодня поливает дождь, свежий, наверное... Наверное, свежий.
1: Ну, что тут тоже хочется сказать. Дождь не всегда плохо. Время подумать, поразмышлять.
0: Угу.
1: Заняться уборкой.
0: Например, если тебе никуда не нужно идти. Да.
1: Вот я очень люблю в дождь заниматься уборкой, например. Да. Мне это доставляет большое удовольствие.
0: А если два дня дождя, Женечка, что же вы делаете на второй день?
1: Я два дня убираюсь, ничего страшного. Уборка, она такая, знаешь... никогда не заканчивается.
0: Могу ли на третий день рассчитывать на твою помощь у себя? А? Скажи мне, пожалуйста, если ничего не останется убирать, если все будет убрано за два дня.
1: А вот когда за два дня убрано, а на третий день поливает дождь, там уже и сериальчики можно подключать.
0: А, вот оно что, да? Ну, то есть выход есть всегда. Помощи от тебя не ждать. Я понял, хорошо. Ребята, помощь эмоциональная и помощь бодрая от нас. Мы здесь такая, знаете, команда.
1: Молодости ваши, друзья. Поэтому оставайтесь с нами. Все 4 часа проведем вместе. Поехали.

0: Утро всем, мы рады приветствовать вас здесь на волне радио СТВ, и прямо сейчас как раз скажем астрологический прогноз. Готовы?
1: Конечно.
0: Итак, спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное, запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Итак, доброе утро, Овны. Появятся новые личные планы, к которым захочется побыстрее приступить.
0: Которым. Так, тельцы, доброе утро. Поддержка звезд будет очень сильной, и у вас многое получится хорошо.
1: Близнецы, если у вас на этот день серьезные дела, то сразу с них и начинайте.
0: Раки, не переходите на личности, даже если очень хочется.
1: Львы, день будет не самым спокойным, но он вам понравится.
0: Девы, успокойте желание доказать всем свою правоту.
1: Весы, удачные совпадения изменят ваши планы в лучшую сторону.
0: Скорпионы, вероятны приятные события, касающиеся кого-то из близких.
1: О. Стрельцы, вы отлично проведете день и узнаете много интересного.
0: Козероги, удача будет сопутствовать вашим смелым начинаниям.
1: Водолеи, обращайте внимание на то, что не хотят увидеть другие.
0: Рыбы, подходящий день для покупки всего, что вам давно необходимо.
1: Ну, прекрасный гороскоп на сегодня, друзья.
0: Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Модус Вивенди. Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: Ребята, для вас музыка в рамках проекта «Промузло». Женечка, что там?
1: Так, ну сегодня расскажу про песню, которая меня очень сильно вдохновляет. Будет сложно отыскать на английской эстраде более необычное и самобытное явление, чем Танита Тикарам. Ее трек под названием «Twist in My Sobriety», когда эта песня увидела свет, Тине было всего 18 лет, написала она ее еще раньше, в подростковом возрасте, полагаю, она понимала, о чем писала. Эта песня поражает своим текстом. Для певицы, которая только начинала свой путь в музыкальной индустрии, такая зрелость и задумчивая лирика казалась невероятной. Свою песню молодая девушка посвятила сильному подростковому чувству, которое ее тревожило на протяжении нескольких лет. Казалось бы, да, что ребенка может тревожить? А вот эту девушку как раз действительно задевало какое-то вот глубокое чувство. Повзрослела она очень рано. Более того, завораживающая песня получила свою долю популярности не только из-за оригинальной музыки, но и из-за красивого, бархатистого голоса Таниты. Кажется, что поет какая-то очень взрослая, состоявшаяся женщина. Вот. И более того, завораживающая песня получила свою долю популярности еще от того, что выглядела Танита совершенно не как 18-летняя девчонка.
0: Взрослее.
1: Намного взрослее. В глазах ее видно, что человек повзрослел очень рано. Поэтому давайте слушать «Twist in My Sobriety» от Таниты.

0: Легче всего представить, что эту песню поет какая-то 40-летняя женщина, которая прошла и огонь, и воду.
1: Но нет.
0: На самом деле, да, девчонка 18 лет исполняет так глубоко и серьезно, что вот хочется ее поддержать прям даже.
1: Угу, угу. Так, ребята, поддержим мы всех вас информацией о погоде на сегодня.
0: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня, 2 июня, в Ахе дождь плюс 5, в Тымовском временами дождь до 20 тепла, в Смирных также временами дождь плюс 24. В Углегорске сегодня без осадков, около 14 градусов тепла, в Томари и Чехове осадков не ожидается, до 15 со знаком плюс. В Невельске и в Хомске осадков не предвидится, плюс 18, в Северокурильске во второй половине дня сегодня дождь и 7 градусов выше 0. В Курильске без осадков плюс 19. В Южно-Сахалинске днем осадков не ожидается, плюс 22, плюс 24, ветер западный от 4 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама. В «Матрешке» с 28 мая по 10 июня. Колбаса «Ратимир» краковская 349,95 за 400 грамм. Мороженое «Сникерс» «Рожок» 159 за 69 грамм.
4: С «Матрешкой» выгодно всегда.
5: Этим летом у «Горного воздуха» откроется фудхолл «Рассвет». Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: 7:30 в Южно-Сахалинске. Так, что по новостям?
2: А мы сейчас в Японию с вами отправимся. Мысленно. Хотя бы мысленно. Японский Uber, это, да, такси у нас на вызов, запустил сервис мечты Uber Drift, где таксистам разрешили заходить боком в повороты. При заказе вас отвозят из центра Токио на трек с профессиональным водителем, а затем катают по всем канонам токийского дрифта. И такая акция будет действовать до 1 июля. Стоит она 13 500 рублей. Если вдруг вы собрались в Японию, то ловите момент. Для тех, кто любит экстрим. И следующая новость. Для достижения успеха нужно забыть про идеальный результат и убавить свои амбиции, так заявили ученые. Они подкрепили мотивационные высказывания математической моделью. За идею взяли исследования о рыболовах. Рыбаки, которые не ищут наилучшее место для клёва и быстрее приступают к делу, в итоге ловят больше рыбы. Эту стратегию загрузили в модель, запустили в сферах политики и бизнеса и пришли к общему выводу. Ключ к успеху – не гнаться за идеалом, но ставить планку выше среднего.
1: Ну все, теперь встало на свои места, ребята.
2: Да, точно.
1: Да, дайте немного времени, чтобы переварить полученную информацию.
2: Приезжая на рыбалку, не ищите лучшее место до клёва, просто где приехали, там и сели.
1: А зачем ехать? Футбольное поле, коробка во дворе, здесь рыба есть, все.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: что происходит?
1: Сегодня расскажу, как правильно разговаривать.
0: Ну давай. Не звонит, а звонит, во-первых.
1: Я, кстати, хотела взять вот это слово, но потом мне показалось, что в целом и так большинство знают про вот это вот звонит.
0: А кто не знает, того же не переделать.
1: Да, поэтому сегодня баловать. Да, многим это режет, кстати, слух. Я вот когда где-то в компании говорю «баловать», все так на меня смотрят: «Жень, ты чего? Ты же на радио работаешь, ты говоришь непонятно как».
0: Жесть, баловать.
1: А я расскажу. Многие смотрят как раз вот на слово «баловень», да, и думают, что оно проверочное, поэтому ставят ударение в словах «баловать», «балую» и «балует» на первый слог. На самом же деле ударение...

0: Самого баловня на первую никогда не падает.
1: Mm-hmm.
0: Баловень. Понимаешь, о чем я? Правильное ударение: баловать, балую и балует. Сложно запомнить, проводим ассоциацию с целовать, целую и целует. Ударения совпадают, поэтому, друзья, баловать и никак иначе.

0: 7.40 в Южно-Сахалинске. Для вас дали информация о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня в Александровске-Сахалинском временами пройдет дождь, плюс 13 градусов. В Ногликах временами дожди, плюс 7. Без существенных осадков в Поронайске, плюс 12. Далее осадков не ожидается. Красногорск – 14 градусов, Макарове – 16, Долинске – 19, в Охотском – 16. Корсаков – также воздух прогреется до плюс 16, в Аниве сегодня плюс 21, в Малокурильском плюс 16, в Южно-Курильске 15 градусов, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков, плюс 22, плюс 24, ветер западный от 4 до 7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Нужно вам всегда быть в форме.
2: Форма ведь должна сидеть.
4: Каждый хочет быть здоровым, молодеть и хорошеть. Молоко, кефир и творог – то, что нужно есть всегда. Натуральные продукты – это лучшая еда.
5: Поронайский молокозавод.
6: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
7: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosakhalin.ru.
8: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207.
10: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
11: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
14: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
15: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: 7.47 в Южно-Сахалинске. А как насчет того, чтобы поиграть, ребята?
1: Да, мы готовы, конечно, поиграть всегда. Мы только за. Звоните 49 15 05. Через пару мгновений наша игра «Запой» в эфире.

0: 7.50 в Южно-Сахалинске. Все настроено, ребята, все готово. И мы здесь врываемся в эфир. Женечка.
1: Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в Дом торговли. Большой ассортимент и неизменно высокое качество продукции, за которые не нужно переплачивать, и многое другое. Все по доступным ценам. Ваш выбор верный. Ну что, у нас тут есть кое-кто. Доброе утро, здравствуйте.
0: Доброе.
1: Алло.
0: Ага. Это что-то непонятное.
1: Тут не дождался своего звездного часа.
0: Да.
1: 49-15-05, справляйте ситуацию, звоните прямо сейчас, мы будем вас ждать.
0: Рады будем вас приветствовать. Сегодня у нас такая, знаете, песня, ну, в рамках которой стоит напрячься. А раньше чик-припевчик, да, и все. А тут?
1: Мы с Артемом специально провели эксперимент, сами спели эту песню. Да, есть небольшие сложности в воспоминаниях текста, но... Тут уже нужно быть на чайку, на острие, так сказать, и пытаться какими-то своими словами все озвучить.
0: Все,
1: алло, здравствуйте.
0: Все возможно. Доброе. Алло.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте, как вас зовут?
2: Елена.
0: Леночка, очень приятно. Как поживаете?
2: Хорошо.
1: Задумалась Елена. Хорошо. Как же я поживаю?
0: А вы что там, едите что-то, Елена?
2: Еще раз скажите, пожалуйста.
0: Вы что-то едите?
2: Нет, я скрасилась.
0: Вы красились?
1: А может быть, мы громкую связь уберем и включим, да, обычную, чтобы нам было вас лучше слышно?
0: О, давайте, Лен, потому
1: Елена красится наверняка удобнее, когда телефон лежит, а она продолжает свои дела. Но все же давайте так, чтобы вас было хорошо слышно всем остальным.
0: Хотели двух зайцев убить, не выйдет.
1: И реснички накрасить, и песню спеть.
0: Да, так не получится, потому что сегодня, я говорю, песня такая немного сложная на восприятии будет, там нужно будет повспоминать. Но помните, если вдруг потерялись, текст забыли, придумывайте свой. Не нужно ля-ля, фа-фа, нам нужно слышать слова, и желательно, чтобы они были в ритме.
1: Да.
0: Итак, Елена, мы готовы, вы готовы, погнали.

0: Первая причина – это ты, а вторая – все твои мечты. Третья причина – это боль от того, что умерла любовь. Пятая причина – это мы. Мы разрушили свои мечты, потому что надо было уступить друг другу и поговорить.
1: А там уже что-то личное началось.
2: Умерла любовь. Ну и вот это тоже.
1: Что с четвертой причиной, Лен?
2: Вам не нравится цифра 4?
0: Нет, я просто из опыта, что не надо, чтобы умерла любовь. Надо поговорить, а потом вот...
1: Да и не важно, что там с причинами, да? Главное, чтобы ничего не умирало.
0: Понимать друг друга надо.
2: Ну все, можно теперь спокойно докрашивать второй глаз. Леночка, вам спасибо за игру. Вы, пожалуйста, свяжитесь с нами через минутку. Мы запишем ваши контакты. Спасибо вам. До свидания. Все, счастливо, пока.
1: Лена, хорошего дня. Так, ну что, все 5 причин были озвучены.
2: Угу. Кто пропустил четвертую, но интересно, что там, ребята.
1: У каждого своя, знаешь, четвертая причина.
2: Вашему вниманию.
1: Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца».

0: А это трек под названием «Feel». Махмуд Архан исполняет его. Друзья, мы остаемся здесь на волне радиоиства вместе. Это облабластное шоу. Всем доброе утро. На Сахалине и Курилах 8 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий и актуальный выпуск новостей к этому часу уже сейчас готов. И у микрофона Виктория Тарабанина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление, сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Сити Молл», третий этаж. Теперь коротко о главных событиях. ДТП с участием мотоцикла произошло в областном центре поздно вечером 1 июня. Летняя оздоровительная кампания официально стартовала в областном центре. Сахалинских рыбаков-любителей приглашают принять участие в конкурсе «Вишневый лосось». ДТП с участием мотоцикла произошло в областном центре поздно вечером 1 июня. Авария случилась на проспекте Мира в районе Орбиты. Как рассказали очевидцы, транспорт, на котором помимо водителя находилась пассажирка, вылетел в отбойник. На месте работали бригада скорой помощи и реанимация. Свидетели сообщили, что девушка получила переломы ноги и руки. У молодого человека, по предварительной информации, переломы обеих ног. Летняя оздоровительная кампания официально стартовала в областном центре. В этом году она объединит 48 площадок, которые примут около 8 тысяч детей. Праздник, в рамках которого состоялось вручение путевок в лагеря, 1 июня прошел в городском парке. С началом каникул и днем защиты детей юных южно-сахалинцев поздравил мэр Сергей Нацадин. Также для гостей организовали программу с играми, танцами, конкурсами и подарками. Авиакомпания «Аврора» продолжит выполнять социально значимые рейсы до конца летнего расписания 2026 года. В направлениях в том числе значатся перелеты из Хабаровска в Ноглики и Шахтерск, а также из Владивостока в Курильск. Уточнить расписание можно на сайте и в агентствах авиакомпании. Сахалинских рыбаков-любителей приглашают принять участие в конкурсе «Вишневый лосось». 6 июня он пройдет на реке Урюм в Анипском районе. Победителем станет рыболов, который поймает самую большую симу по весу и длине.

0: Теряли бдительность. Громкие звуки привлекли крупного медведя, который стал внимательно наблюдать за грызунами. Позже он резко бросился в сторону бобров, которые испугались и сразу нырнули на глубину. Медведь осмотрелся вокруг и вернулся на берег. Сотрудники заповедника шутят, что он устал от криков и выступил в роли третейского судьи или рефери. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 11 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Русский язык – великий и могучий, богатый и красивый. Это язык символов и метафор, рифм и оттенков. Именно русский язык в течение столетий был подвергнут влиянию множества языков и культур. Он поглотил в себе элементы санскрита, греческого, латинского, французского, английского и других языков. Поэтому русский язык чрезвычайно гибок и разнообразен. На нем пишут поэмы, стихи и прозу. Великие писатели восхваляли его во все времена.
2: Берегите чистоту языка как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас.
1: Так в свое время писал поэт-публицист и прозаик Иван Тургенев о русском языке. Сохранение самого главного – культуры и чистоты родного языка – это обязанность каждого. Ведь русский язык – чистое и мощное оружие для наилучшего выражения наших мыслей и чувств.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Доброе утро, ребята. Это Облобластное шоу. Мы рады приветствовать вас здесь, на волне радио АСТВ. Будем сегодня беседовать. Спонсор Облобластного шоу – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» – всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей. Ваш вкусный магазин у дома.
1: Доброе утро, друзья. Добро пожаловать. Как Артем уже сказал, будем с вами беседовать в этом часе. У нас для вас есть тема для этой самой беседы. Мы подготовили.
0: А ребята, а чего не хватает в вашем автомобиле для максимального комфорта?

0: Наверное, массажа в четыре руки. Особенно, когда в пробке едешь.
1: Это было бы максимально странно, если бы из кресла вылезало четыре руки.
0: Очень даже неплохо.
1: Мало ли. Но, с одной стороны, хорошо. Мне иногда, когда я еду на машине пассажиром, а за рулем жена, не хватает педалей тормоза. Вот очень сильно периодически.
0: Хотя, казалось
1: бы, что за агрессивная езда?
0: Как же она справляется, когда тебя рядом нет, да?
1: Да не факт, что...
0: Вообще не ездит, скорее
1: всего. Может быть, делает вид, что едет. Я ни разу не видел, как она едет на работу.
0: А я ни разу не видела мужчину, который сидит рядом и промолчал бы в момент, когда ведет жена. Никогда не встречала таких особей. Ну, конечно. Нет, обязательно нужно сказать, там поворот налево. Угу. Тут бордюр.
1: Ты кочку видишь?
0: Притормози. Светофор. Да, да. Красный. Пешеход. Зеленый. Я говорю, а как я без тебя езжу? Я не понимаю вообще.
1: Вот и мы тоже не понимаем, как вы ездите. Потому что все то, что он перечислил, ты ничего этого не видел.
0: Да как я не вижу?
1: А он почему это говорит? Задавайся вопросом.
0: Это, наверное, тревожность.
1: Не тревожность, потому что до этого ты четыре раза это все пропустила по списку.
0: Да нет, конечно.
1: Да.
0: Ни разу никогда ничего не пропускала.
1: Ну а с чего бы тогда?
0: Вот человек такой.
1: Так себе человечек получается.
0: Не можешь промолчать.
1: Не мой хорош.
0: Понимаешь? Так я же понимаю, что там поворот. Я же уже даже практически поворотник включила, да. А он мне говорит, там
1: поворот. А ты поворотник включил, начинаешь поворачивать, говорит, а он нам прямо.
0: Да? Нет, такого не было.
1: Такого не было. Ребят, ну поэтому вот я говорю, в определенных моментах мне не хватает педали тормоза.
0: Хорошо.
1: Пару раз бы она выручила.
0: Не хватает вам, друзья, в
1: вашем
0: автомобиле.
1: Да. Вот чтобы для максимального комфорта. Не обязательно то, на чем мы остановились и начали спорить. Да, что-то для себя придумайте. Вот садитесь в тачку и понимаете, эх, а было бы хорошо, если бы вот что это. Mm-hmm. Пишите нам, пишите в Макс плюс 7 900 660 15 05.
0: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Мы ждем ваших сообщений в течение этого часа. Будем обсуждать.

0: Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплекс. Диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клиника «Диагностическая лаборатория» и кабинет денситометрии «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119 имеются. Противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Так, ну что, доброе утро, Овны. Появятся новые личные планы, к которым захочется побыстрее приступить.
0: Тельцы, поддержка звезд будет очень сильной, и у вас многое получится хорошо.
1: Прекрасно. Близнецы, если у вас на этот день серьезные дела, то сразу с них и начинайте.
0: Раки, не переходите на личности, даже если очень захочется.
1: Львы, день будет не самым спокойным, но он вам понравится.
0: Девы, успокойте желание доказать всем свою правоту.
1: Весы, удачные совпадения изменят ваши планы в лучшую сторону.
0: Скорпионы, вероятные приятные события, касающиеся кого-то из близких.
1: Стрельцы, вы отлично проведете сегодня день и узнаете много интересного.
0: Козероги, удача будет сопутствовать вашим смелым начинаниям.
1: Водолеи, обращайте внимание на то, что не хотят увидеть другие.
0: Рыбы, подходящий день для покупки всего, что вам давно необходимо.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодня.
0: Спонсор гороскопа Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118-300-119.
1: Ну что, друзья, мы продолжаем это утро вместе. И в этом часе мы обсуждаем с вами тему. Она звучит так.
0: Чего не хватает в вашем автомобиле, ну, для максимального комфорта вашего, ребята?
1: Да, Обязательно напишите, у нас есть мессенджер Макс.
0: +7 900 660 15 05.
1: Есть группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Скорее присоединяйтесь к нашему обсуждению.
2: Гороскоп. Гороскоп на Радио АСТВ.
3: I've got to wait in line.

0: 8:20 Южно-Сахалинске. Впереди вас ждет информация, ребята, о погоде. Но перед этим парочка сообщений свеженьких. Чего вам не хватает в вашем автомобиле для максимального комфорта, ребята? И ваше сообщение. Кому-то не хватает крыши, потому что у него из автомобиля только картинг. Да? И то на прокат. Ну, нету машины.
1: А, все, поняла. Ну, извините. Сразу понятно.
0: Я понял вас, хорошо.
1: Для этого нужно время.
0: Мне тоже, я же тут сидел, долго на это сообщение смотрел.
1: Так, с нашими парковками в Южном иногда не хватает автоматического парковщика.
0: Да, чтобы вот это, как на платных трассах, да, чик, считались денежки. Или какой автоматический?
1: Нет, который сам... Ты вышел из машины, машина сама припарковалась.
0: Ну, так и есть.
1: Автоматический парковщик.
0: Я понял, хорошо, ладно.
1: Ну, это, кстати, есть в новых автомобилях.
0: Ну, вот как сейчас. И вот кто-то писал про этот, скажи мне, автопилот. Такие же функции есть.
1: Ну, да,
0: да. Но еще я бы, на самом деле, не смог бы пока доверить. Думаю, не до конца еще эта тема
1: технологии,
0: такая,
1: да,
0: укоренилась.
1: Изучены.
0: По крайней мере, в моей голове уж точно. Так, выключатели звука жены. Вот, понимаешь?
1: Нет, не понимаю.
0: Не только
1: давайте
0: муж,
1: обсудим.
0: Когда ты едешь за рулем, да, может там какие-то палки в колеса втыкать своими. Поверни налево-направо кочка пешеход, да?
1: А жена говорит, давай заедем вот туда, возьмем кофейку, потом нам надо с тобой посмотреть в строительном магазине еще пару...
0: Ой, я забыла, вернемся, возвращаемся.
1: Доброе утро. Водителя, который утром бы вез меня и детей, пока мы сладко досыпаем. Хорошо.
0: Может быть, прислушаются умные люди блокировки мобильника при посадке за руль. То есть вот у тебя такой, да? Ты
1: чтобы
0: только сел, у тебя телефон
1: хлоп,
0: и все, потому
1: ну,
0: что
1: кстати,
0: да.
1: Кстати, да. Сколько аварий из-за этого.
0: Умно.
1: Да.
0: Хорошо. А, так, ребята, что, продолжим? Чего не хватает в вашем автомобиле для

0: максимального комфорта именно вам. Пишите в Макс, ваши сообщения принимаются. Плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ, присоединяйтесь.
0: И прямо сейчас расскажем вам о погоде на сегодня.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня, 2 июня. В Ахе дождь плюс 5, в Тымовском временами дождь до 20, тепла, в Смирных временами также дождь плюс 24. В Углегорске сегодня без осадков, 14 выше 0, в Тамаре и Чехове осадков не ожидается плюс 15, в Невельске и в Холмске сегодня осадков не ожидается около 18, тепла. В Северокурильске во второй половине дня ожидается дождь до 7 со знаком плюс, в Курильске без осадков плюс 19. В Южно-Сахалинске сегодня осадков не ожидается, температура днем плюс 22, плюс 24, ветер западный от 4 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
5: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
6: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
7: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
8: Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
2: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8 часов и 29 минут в Южно-Сахалинске. Чего не хватает в вашем автомобиле для максимального комфорта, ребята?
1: Да, сегодня это обсуждаем в рамках нашего увлекательного часа на волне радио СТВ. Вы присоединяйтесь, пожалуйста, если еще не вступили в наш вот этот вот прекрасный диалог.
0: Чат. Так, да. От Андрея сообщение. Массажные накидки и желудей на сиденье. Помнишь?
1: Желудей.
0: Помнишь?
1: Ну, я помню, да.
0: Да-да, интересно, они где-то продаются до сих пор?
1: Наверняка есть маркетплейсы, на которых это все можно приобрести смело.
0: Это вот тебе вместо массажа в четыре руки. Просто спинкой туда по колесикам.
1: Вот выбрала все-таки массаж в четыре руки. Вот эти колесики, они мне вечно упираются.
0: Под лопаткой, пожалуйста. Хорошо.
1: Так, хорошо. Для комфорта не хватает вашей любимой станции радио СТВ.
0: Ну так берите нас с собой.
1: Установите, конечно. Возьмите колоночку, если вдруг приемник не работает.
0: Установите.
1: И через онлайн можно нас слушать спокойненько, даже с телефона, кстати говоря.
0: Вот это мне понравилось. Беру все свои слова обратно, я больше ничего не хочу, кроме вот этого, вот этой функции для удобства и комфорта.
1: Ну-ка.
0: Регенерация масла и расходников. Вот как волосики заново или ноготочки в организм человека отрастают, да?
1: Mm-hmm. Оно там все само по себе.
0: Так же у тебя, да-да, масло уровень упал такой, чик, машинка ночь постояла, она так... У тебя фильтры какие-то так... Вот так вот сделали фильтр. Будь здоров.
1: И очистились.
0: Да, и очистились. Все. Хорошо же. Ну,
1: я сразу представила, как фильтры такие.
0: Да, да, кто-то мимо проходил. Опять твоя машина на меня чихала.
1: Будь здорова, дорогая Королла. Так, доброе утро. Автопилота, чтобы я села, нажала кнопочку, закрыла глазки и спала до самой работы.
0: Это шикарно. Плюс, если у вас место позволяет, можно же сзади, да? Ну, как люди вот на природу выдвигаются, они спальники какие-то устанавливают, да? Можно заказать там для любой машины и под любую машину делаются, если у вас сидушки в пол опускаются. Это же просто идеально. Ты выходишь просто и ложишь. Или с вечера. А чё бы нет? Умылся, поужинал. Все, приходишь туда, сразу ложишься. Она в определенное время такая тихонечко, 20 километров на аварийке, чтобы тебя не будить по кочкам, мало ли. Тык-тык-тык-тык-тык, смотри.
1: Как на поезде.
0: Да-да. О, Ленка на работу поехала опять на аварийке. Видимо, даже глаз, один шар не открылся.
1: А если бы еще проснулся после этого и завтраком тебя накормила эта машина, вообще было бы замечательно, да?
0: Да, но тут берегите зубы, мало ли. А, так, смотрите, да, смотрите, ребята, чего не хватает в вашем автомобиле для максимального комфорта. А, видите, у нас идеи абсолютно разные, поэтому что придет в голову вам, мы пока не знаем. Но хотели бы узнать. Пишите в Макс, +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Скорее присоединяйтесь, у нас тут бурное обсуждение.

0: 8 часов и 34 минуты в Южно-Сахалинске. Спонсор облабластного шоу. Сеть социальных магазинов «Верный». Большой выбор качественных продуктов на любой случай для праздничных торжеств, теплых семейных ужинов, аппетитных завтраков, романтичных пикников, школьных перекусов без переплат и лишней суеты. Ваш выбор «Верный».
1: Так, друзья, доброе утро всем тем, кто с нам, к нам присоединился, и всем тем, кто уже давно с нами.
0: У нас есть тема?
1: Да.
0: Чего не хватает в вашем автомобиле для максимального комфорта?
1: Да, и, друзья, наверняка прямо сейчас кто-то едет на работу на своем автомобиле и думает о том, что вот сейчас было бы неплохо, если бы, да, вот в этом автомобиле что-то появилось.
0: То, чтобы заработал кондиционер, расскажи. Так, мне нужна встроенная камера снимать видео для постов. Ну, это, я думаю, штука такая. Там можно сейчас различные эти насадки есть, да, куда удобно прицепил, и там либо телефон установил, либо регистратор.
1: Если бы вот, эта насадка, она была бы какая-то многофункциональная. Допустим,
0: например?
1: Ты туда поставил телефон или камеру, и она сама по себе там крутилась. Если ты двигаешься куда-то, она вместе с тобой, чтобы не было такого, что ты пропал из кадра.
0: А нету в современных гаджетах и телефонах у тебя приближение автоматическое и удаление, если у тебя профессионально какая-то съемка идет? Ну, что-то типа. Сейчас же все развиваются в данном направлении.
1: Наверняка, может быть, что-то есть. Было бы здорово, если бы это было встроенное в автомобиль. Вот и все.
0: Ну ладно, хорошо.
1: И там где-то настройки поставил, какие тебе удобно, и все, и поехал.
0: Думаю, про какую стройку-то? А, настройки. Все, ребята, все стало на свои места. Мы поняли, о чем говорят девочки. Да, все для постов.
1: И есть еще одно сообщение. Доброе утро. Хочу зимой такую же способность, как в фильме «Такси 2», где он в горах меняет летние колеса на зимние гусеницы.
0: Часто путешествуете там, где не проходит автомобиль на колесах?
1: С нашей погодой, знаешь, бывает так, что какая-то легкая оттепель слегка, да, случилась. И утром ты уже не можешь просто даже спокойно ехать, потому что скользишь, как на коньках, а тут гусенички.
0: Тут ладно, хорошо, неплохо. Ребята, чего вам не хватает в вашем автомобиле для максимального комфорта? Проанализируйте ситуацию, задайте себе вопрос, ответьте на него и напишите нам, к какому выводу вас привела эта вся ситуация и этот вопрос. Напишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, и также наш телеграм-канал Радио СТВ тоже работают. Можете отправлять туда свои сообщения.

0: 8 часов и 42 минуты в Южно-Сахалинске. Актуальная тема, друзья, до конца этого часа. Чего не хватает в вашем автомобиле для максимального комфорта? Напишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ. Также наш телеграм-канал Радио СТВ тоже принимает ваши сообщения. Присоединяйтесь.
0: Да, пока давайте расскажем вам о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 2 июня в Александровске-Сахалинском временами дожди, плюс 13 градусов, в Ногликах временами дождь, плюс 7, Поронайск без существенных осадков, до 12 сегодня воздух прогреется. Далее погода без осадков, Красногорск 14 градусов, Макарове 16, Долинске 19, в Охотском и Корсакове до плюс 16. Далее Анива плюс 21, в Малокурильском и Южно-Курильске без осадков до плюс 16, в Южно-Сахалинске без осадков 22-24 выше нуля, ветер западный от 4 до 7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
4: Медицина твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское и лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
5: Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207.
6: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Так, 8.49 в Южно-Сахалинске. Ребята, чего не хватает вам в вашем автомобиле для максимального комфорта? Все хорошо, у меня Нива. От Егора такое сообщение.
1: Прекрасно, Нива, замечательный автомобиль. Вообще,
0: откуда знаешь?
1: В последнее время я заглядываюсь уже даже на Ниву. Думаю, а было бы здорово вот Ниву приобрести. Но только ее, знаешь, так вот прям вылезать.
0: Что это, кризис среднего возраста?
1: Наверняка.
0: Как ты это себе оправдываешь?
1: Я уже даже подумываю, вот знаешь, раньше был автомобиль, называется Honda Accord. Такая у него, фары слепые.
0: Да.
1: Ой, мечта моя.
0: О, ты посмотри, Нива,
1: да.
0: Аккорд.
1: Вот
0: что дальше?
1: Старость, друзья. Так, доброе утро. Кофемашины не хватает Елизавете. Или бариста, может, с вами, чтобы сразу ехал и кофе готовил, а?
0: Это хорошо, конечно, а там и массаж.
1: Да, да.
0: Так, секундочку, потерялся Артем. От Алины, одуванчик. В группе ВКонтакте есть комментарий следующий. В нашем случае не хватает машины попросторнее. Четверо детей в Тойоте Витц. Для выезда всей семьей уже нет возможности. Для комфорта в нашей машине также не хватает порогов и днища. Так, как я понимаю, да, лошадка подустала. Это в нашем случае не хватает машины. Для выезда всей семьей не хватает, нет возможности. То есть сегодня Рома остается дома. Он себя плохо вел на этой неделе, поэтому
1: да,
0: море не увидит.
1: Он в машину не вмещается, поэтому сегодня Рома не едет. А все остальные...
0: Слушайте, но благодаря этому можно такой порядок дома держать, да? Ну,
1: да.
0: Детей в ежовых рукавицах.
1: Кто себя хорошо вел, тот и поедет.
0: На природу. С ночевой. Креветочку половить. Красавчик.
1: Да, я тебе так скажу. Детям лучше остаться дома, по их мнению. Дети такие мои всегда говорят: ой, а можно мы дома останемся? Я говорю: нет, поехали. Надо жить эту жизнь. Так, доброе утро. Фена Стайлера не хватает, укладку в пробках делать.
0: Ага. Чем хорош этот фен?
1: Ну, он кудри делает, удобно очень.
0: Кудри?
1: Да.
0: Ладно. Да. А, так, Стайлер. Какое еще название интересное. Ребята, а что по поводу вас...
1: Скуф Артем зашел в чат, извините, пожалуйста.
0: Стайлеры какие-то, кудри. Какой, вот Бог дал тебе прямые волосы, не трожь.
1: Так
0: все пусть
1: ходи.
0: Так будет. Просто голову мой, и нормально все будет.
1: Так, ну Роман написал.
0: Ну?
1: Постоянно не хватает дизельного топлива.
0: Дизельного топлива. Вот вам тоже нужно, как у человека, да, у него было пожелание, чтобы вот этот расходники самовосстанавливались. Mm-hmm. И вам тоже, как я понимаю, нужно, чтобы вот топливо... Да. Чтоб запустил туда каких-то молекулы какие-то, я не знаю, что-то, нанотехнологии, какие-то нанороботов, и пусть вот плодят там дизельное топливо. Но
1: а я смотрю,
0: пусть
1: ты
0: работает.
1: Уже хочешь какую-то диссертацию написать.
0: Женечка, уже...
1: Ваше познание.
0: Начало есть, конечно.
1: Роботы, нанороботы.
0: Глубокое познание. Нанороботы, рвотоизвержение. Я много умных слов знаю. Так, ребята, чего не хватает в вашем автомобиле для максимального комфорта? Пишите нам в Макс, +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь к обсуждению.

0: Так, завершаем практически этот музыкальный час на волне радио АСТВ, ребята, и под занавес тут парочка ваших сообщений у нас есть. Тема у нас была следующего: чего вам не хватает в вашем автомобиле для максимального комфорта?
1: Свободного места. Работаю в сфере ремонта строительных работ и приходится возить с собой инструмент практически весь день. Никогда не знаешь, что понадобится. Скажете, машину побольше? Да куда уж больше, КамАЗ у меня, если что.
0: Ничего себе.
1: А, нет, КамАЗ, если только, вот. Я уж думала, ничего себе, на КамАЗе ездит человек. Да, ну, по всей видимости, чуть меньше КамАЗа автомобиль у человека.
0: Но
1: весь забит, представляешь,
0: нужно.
1: Инструментами. Еще есть сообщение. Доброе утро, ребята, не хватает системы вертикального взлета.
0: Пригодилось бы.
1: Да, так вот, оп, пробку
0: объехал. Всем и каждому прыжок. Так, всем спасибо за ваше сообщение, ребята. Надеюсь, разработчикам автомобильным пригодятся некоторые из ваших советов.
1: И идей, да.
0: Да. Ну а мы завершаем этот музыкальный час в Южно-Сахалинске. 9 утра.
2: Новости на радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга, колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Новая детская поликлиника заработала в Дальнем. Красногорцы вновь сообщают о размытии берега. Сервис-лист ожидания в мае помог найти билеты на нужные рейсы 34 пассажирам. Губернатор Валерий Лимаренко в День защиты детей торжественно открыл современную детскую поликлинику в Дальнем. Здесь будут получать медицинскую помощь 4000 юных жителей областного центра. Поликлиника рассчитана на 120 посещений в смену. На трех этажах разместили кабинеты приема, неотложной доврачебной помощи, а также диагностическую службу с передовым оборудованием. В штате невролог, оториноларинголог, гинеколог, хирург, эндокринолог, аллерголог, травматолог, ортопед. Напомню, в этом году еще одна детская поликлиника начнет работу на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске. Также в регионе завершается строительство трех универсальных медучреждений в Хомутово, Хомске и Углегорске. В Красногорске Тамаринского района вновь обострилась ситуация с размывом морского берега. По словам местных жителей, море продолжает разрушать береговую линию. Происходящее воспринимается как реальная угроза для жилой застройки. Особое беспокойство вызывает район улицы Карла Маркса. Сельчане сообщали о подобной проблеме и ранее. В администрации Тамаринского района тогда пояснили, что после обращения граждан провели осмотр береговой линии. Угроза для домов отсутствовала. При этом в администрации подчеркнули, что состояние береговой полосы в границах Красногорска контролируют ежедневно. Сервис-лист ожидания в мае помог найти билеты на нужные рейсы 34 пассажирам. Это 26 билетов на вертолет и теплоход по маршрутам Петропавловск-Камчатский.

0: Жилых водителей не соответствует действительности, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. Она отметила, что сотрудники госавтоинспекции, напротив, оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации. Ударение в слове «баловать» изменится в ближайшее время, считают в институте имени Виноградова. Филологи считают, правильное произношение будет встречаться в разговорной речи все реже и реже. Услышать «баловать» и «баловаться» со временем можно будет только тех, кто привык так говорить, потому что знает, что это правильно, или хочет щегольнуть таким образцовым ударением. При этом специалистам очевидно, что будущее за ударением «баловать» и «баловаться». И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 13 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: 9.07 в Южно-Сахалинске, вот на улыбке, понимаете, только на улыбке сегодня Жень Милых, непонятно, что с ее настроением и почему она, собственно говоря, уходит и улыбается то своему отражению, то ли просто что, рада видеть жизнь.
1: Я вообще рада, что я здесь нахожусь, вижу тебя, могу говорить в этот микрофон, могу сказать всем большой привет, это радио АСТВ, облобластное шоу в студии Артем Бушаев.
0: Жень Милых.
1: Да, и это же прекрасно, прекрасно жить эту жизнь, друзья, прекрасно начинать этот день вместе с вами.
0: Ловите момент, ребята, это вот эксклюзив для вас от Жени Милых, правда жизни.
1: Ну подождите, завтра дождь, будет не такое хорошее настроение, может быть я буду вот сидеть угрюмая. А сегодня наслаждаемся этим.
0: А завтра и посмотрим, как сильно повлияет на тебя погода. А сегодня, ребята, на улыбке, на прекраснейшем настроении, чего и вам желаем, с легкой руки для вас астрологический прогноз уже через пару минут. А пока Мари, она же Краймбрери, давайте не ждать, говорит она нам. Что ты?

0: Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119 имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Доброе утро, Овны! Появятся новые личные планы, к которым захочется побыстрее приступить.
0: Так, тельцы, здравствуйте, ребята. Поддержка звезд будет очень сильной, и у вас многое получится хорошо.
1: Близнецы, если у вас на этот день серьезные дела, то сразу с них начинайте свой день.
0: Раки, не переходите на личности, даже если очень захочется.
1: Львы, день будет не самым спокойным, но он вам понравится.
0: Девы, успокойте желание доказать всем свою правоту.
1: Весы, удачные совпадения изменят ваши планы в лучшую сторону.
0: Скорпионы, вероятны приятные события, касающиеся кого-то из близких.
1: Стрельцы, вы отлично проведете день и узнаете много интересного.
0: Козероги, удача будет сопутствовать вашим смелым начинаниям.
1: Водолеи, обращайте внимание на то, что не хотят увидеть другие.
0: И рыбы, подходящий день для покупки всего, что вам давно необходимо.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодня, друзья.
0: Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: 9 часов и 15 минут в Южно-Сахалинске. Музыка, ребята, для вас не просто музыка, а музыка, песня с историей, со своей изюминкой. А что за изюминка, расскажет нам Женя.
1: Сегодня прекрасный трек, обожаю его. И все любители клубной музыки тоже меня поддержат. Трек называется «You Gonna Want Me». Это один из самых ярких треков канадского диджея и продюсера Тига, выпущенный в 2006 году. Песня стала настоящим хитом на танцевальных... танцполах и до сих пор звучит на вечеринках в стиле электро, клэш и инди-дэнс. Это кавер на классику соула. Оригинальная композиция «I Know» была записана в 1976 году легендарной R&B-певицей Candy Station. Тига переработал ее в свой энергичный электронный трек, который мы будем слушать прямо сейчас. Артем, пожалуйста, включи нам всем эту потрясающую композицию.
0: Диджей, надо говорить погромче.
1: Диджей, поставь мой компакт-диск.

0: 9 часов и 19 минут в Южно-Сахалинске. Ребята, для вас информация прямо сейчас о погоде на сегодня. Женечка.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня 2 июня. В Ахе дождь, плюс 5, в Тымовском временами дождь, 20 тепла, в Смирных временами также дождь, 24 со знаком плюс. В Углегорске без осадков, плюс 14, в Томари и Чехове осадков не ожидается около 15, выше 0, в Невельске и в Холмске без осадков, плюс 18. В Северокурильске сегодня во второй половине дня ожидается дождь до 7 тепла, в Курильске без осадков, плюс 19. В Южно-Сахалинске осадков днем не ожидается, плюс 20. 22 плюс 24, ветер западный от 4 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
5: Сколько стоит шашлык?
6: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
7: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
8: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный – теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
9: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Афиша на радио АСТВ.
1: Женечка, у нас замена. У нас замена, ребята, у нас афиша вместо спортивных новостей. Все почему? Потому что Владимир Литвинов у нас в отпуске. Дадим отдохнуть человеку от спорта подальше. Пусть займется делами нужными и всем, чем там накопилось.
2: Ну и вы небольшие каникулы, получается, от спорта тоже возьмете вместе с нами. Послушаем.
1: Потому что
2: вместо
1: лето.
2: Этого, конечно, летний сезон. Угу. Давайте смотреть кино.
1: Мы для вас придумали на сегодня в рамках афиши поговорить о кино, ребята. О большом и маленьком, а точнее нет, давайте не о кино сегодня, а о сериалах расскажу вам. Вы, возможно, проспали этот момент, но Рик и Морти, 9 сезон, вашему вниманию. Смотрим, наслаждаемся. Ты смотришь?
2: Ну, нет.
1: Рик и Морти. Ну, понимаешь, о чем я говорю?
2: Я слышала.
1: Все, хорошо.
2: Многие про него говорят.
1: Молодец. Девятый сезон. Ребята, стартовал уже. Есть первые серии. Смотрите, наслаждайтесь. Yellowstone, Маршалы. Первый сезон закончен. Можно глянуть одним залпом. Далее у нас, кто, может быть, пропустил, уже весь сезон в сети. Паук Нуар и Николас Кейдж. 1930-е годы. Все в черно-белой картинке. Невероятный рейтинг. Какой-то сумасшедший. Говорит, Николас Кейдж сыграл просто, ну, на высшем уровне.
2: Вообще у человека, шикарный актер.
1: У человека второе дыхание какое-то открылось в карьерской его, в карьерской
2: а
1: его, в актерской карьере.
2: А как выглядит он в свои 70 с лишним лет, извините. А,
1: ему
2: нет, не 70
1: с лишним.
2: Нет, я перепутала.
1: Девушка.
2: Я перепутала его с другим, с его напарником.
1: О каких мужиках вы там думаете? Я не знаю, о стареньких. Не надо.
2: Ему тоже много.
1: Не надо. Ему много, но не настолько.
2: Хорошо.
1: А дальше у нас хороших девочек не убивают. Конец второго сезона. А, точнее, начало, прошу прощения, извините. Да? Вот, стартовал. Так, для всего человечества конец пятого сезона — это про космос. Вот, 4 сезона такой сериал. Второй сезон у него стартовал, вдруг кто-то смотрит. И «Заветы». Если кто-то начинал этот сериал смотреть, знаете, что первый сезон вышел полностью. И, возможно, вам стоит к нему что?
2: Присоединиться.
1: Да, вернуться. И еще одна премьера случилась, ребята, на прошлой неделе. «Звездный городок», так называется сериал. Такой захватывающий триллер, возвращающий нас к ключевому моменту в альтернативной истории космической гонки, когда Советский Союз стал первой страной, высадившей человека на Луну. Ну и вот дальше пошло развитие этой мысли, и не только. «Звездный городок» так называется. Смотрим, премьера случилась, первые серии уже в сети. Ребята, смотрите хорошее и качественное кино.
0: Афиша на радио АСТВ.

0: Б. В. Итак,
1: всем
0: погнали.
1: Привет, да.
0: Но не об этом сейчас, ребята, у нас информация о погоде.
1: Спонсоры прогноза погоды – сеть оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 2 июня в Александровске-Сахалинском временами дожди, плюс 13 градусов. В Ногликах временами дождь, плюс 7. Паранайск без существенных осадков, 12 градусов. Далее осадков не ожидается. Красногорск 14 тепла, в Макарове плюс 16, Долинске 19, в Охотском и Корсакове до 16. Воздух прогреется, в Аниве до плюс 21, в Малокурильском без осадков плюс 16, в Южно-Курильске без осадков плюс 15 градусов. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 22, плюс 24, ветер западный от 4 до 7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-5685.
4: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе-Вахте один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
5: Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207.
6: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Только до 25 июня вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 9:47 в Южно-Сахалинске. Ребята, дорожная обстановка. Что происходит в городе? Что на дорогах, Женечка?
1: Друзья, но с 1 июня водителям советуют возить в машине бумажный бланк Европротокола. Его могут попросить сотрудники госавтоинспекции при проверке документов на трассу. Повышенное внимание связано с летними перебоями мобильной связи на дорогах. Из-за них водителям бывает сложно оформить электронный европротокол через приложение госуслуги «Авто». Сотрудники ГАИ также могут проверять знак аварийной остановки, фонарь и свидетельство о регистрации автомобиля. Водителям рекомендуют иметь в машине аптечку по стандарту и исправный огнетушитель. Вот так вот.
0: Вот европротокол у меня точно есть.
1: Ну, многие сейчас перестали его возить, потому что все есть в госуслугах.
0: Но в госуслугах, да.
1: А с учетом того, что сейчас с интернетом некие перебои...
0: Мне всегда проще. Мне вот проще заполнить так
1: на
0: от
1: бумаге.
0: Руки. Да, на бумаге.
1: Чем... Кому-то не проще, кто-то перестал возить бумажный да, вариант.
0: Но поэтому... имейте в виду, что с 1 числа да, могут за это зацепиться, могут проверить ребята, поэтому на всякий случай, но пригодится.
1: Мало
0: да?
1: ли чего.
0: Ага, все.
1: Всем хорошей дороги.
2: Реклама спонсора. Химчистка «Ариэль» теперь и в ТЦ «Еланский». Профессиональный уход за вашими любимыми вещами. Качественный сервис и удобное расположение. Химчистка «Ариэль». Мы ждем вас в торговом центре «Еланский», лот 16, по адресу «Еланский проезд 29», телефон 62 16 62.

сцене. Улетаешь в лето, а в душе тот же лютый мороз. Знаешь, с тех пор меня совсем ни с кем не тянет в омут. Выносишь по привычке голову только другому. Блоки, вопросы, ну кто мы? Треки, концерты, альбомы. Но вряд ли склеится мир, что поломан.

0: Друзья, оставайтесь с нами на волне радио СТ. Всем доброе, бодрое утро. Это облабластное шоу на Сахалине и Курилах. 10 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Со свежим и актуальным выпуском новостей нас прямо сейчас познакомит Виктория Тароварина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивандия». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Омская прокуратура организовала проверку по факту нападения змей на детей. Сахалинцам напоминает о действии комендантского часа для детей. 12 семей в селе Гастелло отпразднуют новоселье в этом году. Омская прокуратура организовала проверку по факту нападения на детей змей. Правоохранители проверят исполнение санитарно-эпидемиологических норм закона при оказании медицинской помощи пострадавшим. Напомню, два случая нападения гадюк на детей зарегистрировали в Омске 31 мая. Инциденты произошли в разное время и в разных местах. Пострадали мальчики 9 и 15 лет. Одного из них доставили в детскую областную больницу, второго в реанимацию. Его состояние уже стабилизировалось. Администрация Невского района напоминает родителям и законным представителям о действии комендантского часа для детей. С 1 июня по 31 августа несовершеннолетним нельзя находиться в общественных местах без сопровождения взрослых с 23 до 6 часов утра. Это может быть связано с риском травм, несчастных случаев и опасных ситуаций. Если в указанное время ребенка обнаружат на улице одного, его могут доставить в отделение полиции. В отношении родителей в таком случае составят административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. 12 семей в селе Гастелло Паранайского района отпразднуют новоселье в этом году. Здесь завершается строительство 6 двухквартирных домов для переселенцев из аварийного жилфонда. Новые дома рассчитаны на 2 квартиры с центральным водоснабжением, с автономной канализацией и системой теплоснабжения. Для каждой предусмотрены отдельные входы, приусадебный участок для личного подсобного хозяйства. Чемпионат Дальневосточного федерального округа по гонкам с препятствиями и открытый турнир на дистанции 100 метров прошли на площадке лыжно-биатлонного комплекса «Триумф». За звание сильнейших боролись более 30 спортсменов из Сахалинской и Еврейской автономной областей, Камчатского, Хабаровского и Приморского краев, а также Якутии. Им предстояло преодолеть препятствия на скорость, ловкость и технику прохождения. По результатам состязаний победу одержали островные спортсмены. Девочек-четверняшек выписали из больницы в Петербурге. Многодетной семье назначили все выплаты и пособия. Губернатор области вручил родителям ключи от машины с 4 детскими автокреслами. Однояйцевые близняшки родились в апреле. По статистике, такой случай приходится один раз на 15,5 миллионов родов. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 15 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: 10.06 в Южно-Сахалинске. Спонсор облобластного шоу — сеть социальных продуктовых и магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. С рыба, колея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в дом торговли. Большой ассортимент и неизменно высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать.
1: Друзья, доброе утро, здравствуйте. Всем большой привет. Здесь с вами на связи Артем Бушаев
0: и Женя Милых.
1: И мы предлагаем вам в этом часе оставаться с нами, потому что у нас совсем скоро стартует игра, которая называется «Дозвон». В рамках этой игры будем разыгрывать вкусный сертификат. Поэтому
0: его есть не обязательно, но что он вам принесет, ребята? Все секреты и все карты вскроем уже через пару минут. Дождитесь начала игры.

0: Так. Ну что, друзья, спонсор игры «Дозвон» футбол центральный на Мира 108. Добро пожаловать. Прямо сейчас приступаем к розыгрышу нашего вкуснейшего призера. Напомню, разыгрываем сегодня сертификат на 1000 рублей в макаронную.
1: Сладенького хотите, ребята? Записывайтесь к нам на сегодняшний «Дозвон». Что нужно сделать? Составляем заявку. Я, как всегда, вам в этом помощник. Пишите номер телефона. Пишите свое имя и заявка «Хочу дозвон». Отправляйте смело на наш номер в МАКС +7 900 660 15 05. Мы увидим всех претендентов, выберем одного методом просто случайным, методом тыка. Вот.
0: Как мы любим.
1: Успокой. Так, хватит.
0: Все, как мы любим. В общем, друзья, сегодня, ну и что нужно сделать?
1: Ну, мы в середине этого часа будем одному из вас дозваниваться. Вы берете трубку и не говорите нам «Здравствуйте», не говорите «Как дела», не кричите «Алло», а произносите фразу сегодняшнего дня. Сегодня какой день?
0: Сегодня день «Уходите из офиса пораньше». Отмечается прекрасный праздник в этот замечательный вторник, друзья. Соответственно, кодовая фраза нашего сегодняшнего дозвона будет простая и легкая. «Уходи и дверь закрой».
1: Любимая фраза для сотрудника из уста руководителя, да?
0: Да, да. Поэтому, друзья, записали эту фразу для того, чтобы не забыть и не замешкаться в тот самый момент, когда дозвонимся именно вам.
1: Оформляйте заявки, ждем.

0: Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важную. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Так, доброе утро, Овны. Появятся новые личные планы, к которым захочется побыстрее приступить.
0: Тельцы, поддержка звезд будет очень сильной, и у вас многое получится хорошо.
1: Хорошо. Близнецы, если у вас на этот день серьезные дела, то сразу с них и начинайте.
0: Далее у нас раки. Не переходите на личности, даже если очень захочется.
1: Львы, день будет не самым спокойным, но он вам понравится.
0: Успокойте, девы, успокойте желание доказать всем свою правоту.
1: Весы, удачные совпадения изменят ваши планы в лучшую сторону.
0: Скорпионы, вероятны приятные события, касающиеся кого-то из близких.
1: Стрельцы, вы отлично проведете день и узнаете много интересного.
0: Козероги, удача будет сопутствовать вашим смелым начинаниям.
1: Вдали обращайте внимание на то, что не хотят увидеть другие.
0: Рыбы, подходящий день для покупки всего, что вам давно необходимо.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день.
0: Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: 10:19 в Южно-Сахалинске. Ребята, для вас дали информацию о погоде на сегодня.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня. В Ахе дождь плюс 5, в Тымовском временами дождь 20, тепла, в Смирных временами дождь плюс 24. В Углегорске сегодня без осадков около 14 тепла, в Томаре и Чехове осадков не ожидается до 15 со знаком плюс. В Невельске и в Холмске сегодня без осадков плюс 18, в Северо-Курильске во второй половине дня сегодня ожидается дождь и 7 градусов тепла, в Курильске без осадков около 19 выше 0. В Южно-Сахалинске без осадков днем плюс 22, плюс 24, ветер западный от 4 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
5: Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское и лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
6: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на go-sakhalin.ru.
7: Этим летом у горного воздуха откроется фудхолл «Рассвет». Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
8: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
10: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Предозвон Фудмолл. Центральное легендарное место встреч в самом сердце города на Мира 108 открывает новый сезон. Приходите за любимой едой, атмосферой и свежими впечатлениями. Вкусные маршруты ведут Фудмолл Центральный.
1: Давайте сыграем, ребята. Весь список претендентов здесь у нас есть. Многие заявки, как обычно, оформлены неправильно. Но вы молодцы, держите планку. Вот. Но обратите внимание. Да, обратите внимание, что каждый раз вот рассказываем, кто-то говорит, да сколько можно, как будто бы кто-то не знает. Нет, знает, не знают многие, как оказалось, по сегодняшнему вторнику. Дозваниваемся одному из вас. Женя говорит, есть контакт. Ждем фразы. Угу.
0: Ну что там?
1: Да тихо, тихо.
2: Уходи, дверь закрой.
0: Ай-яй-яй, моя хорошая!
1: Ой, как хорошо на душе!
0: Юля, здравствуйте.
1: Юлечка.
2: Здравствуйте.
1: Очень приятно вас слышать. Юля, ну вот, получается, вы вот все это время были в напряжении, ожидали нашего звонка или думаете, ну...
0: Как обычно, ага. Никто не позвонит.
1: А? Как это было у вас?
2: Нет, мы каждый день ждем вашего звонка.
1: Ну, а кто это мы? Кто там? Кто эти люди?
2: Мои коллеги.
1: Ваши коллеги.
0: Всем коллегам большой привет.
1: Привет, ребята, покричите нам что-нибудь.
2: Покричите.
0: И Юля сама за всех.
1: Так себе ждут, я бы сказал. Да. Объективно, самые лучшие, веселые и задорные коллеги сегодня у вас. Других мы не слушали. Юлечка, мы с вами свяжемся чуть позже, расскажем, куда подойти за призами, а так вам сегодня сертификат.
0: Сертификат, между прочим, на 1000 рублей. Да, в макаронную.
1: Да, все, сладенького вам, да побольше. Все, до новых встреч, счастливо, пока, до свидания, ребята. Ну что, завтра в это же время будем ждать и вас, присоединяйтесь. Ну, а фраза у нас сегодня была шикарная.
0: Шикарная, я почему ее придумала? Потому что есть специальная песня для этого. И мы ее прямо сейчас послушаем.

0: 10:40 в Южно-Сахалинске. Информация для вас о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 2 июня в Александровске-Сахалинском временами дожди, плюс 13 градусов, в Ногликах временами дождь, плюс 7, в Поронайске без существенных осадков, до 12 воздух прогреется, плюс 14 и без осадков, Красногорск. Далее Макаров без осадков, плюс 16, в Долинске 19, осадков не ожидается, Охотская, Корсаков 16, Анива 21 градус, в Малокурильском и Южно-Курильске до плюс 16. В Южно-Сахалинске без осадков, 22-24 тепла днем, ветер западный от 4 до 7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Горизонт. Идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31-25-31.
4: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
3: Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207. Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
6: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ребята, обл-областное шоу на сегодня завершено.
1: Да, друзья, и мы напоминаем, что спонсор нашего утреннего шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» приглашает продавцов в свой дружный коллектив. Хорошие условия труда, гибкий график и стабильно высокий заработок гарантирован. Магазин «Верный» будет рад активным, общительным и приветливым сотрудникам. Телефон для справок 620029.
0: Ну и как бы сказала Женя раньше, сейчас она другой человек, мы пришли сюда, чтобы попрощаться.
1: Да, и мы прощаемся с вами, желаем вам хорошего дня, прекрасного, солнечного, замечательного летнего. Мы, Артем Бушаев
0: и Женя Милых,
1: уходим до завтра. Встречайте нас здесь в 7 утра.
0: А со следующего часа с вами Денис Федосеев. Не заскучаете.
1: Абсолютно точно. Всем пока.

0: Завершаем час под хит Imagination от Gogon City. И добро пожаловать в новое временное пространство. На островах 11.00. Пора узнать о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга, колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалине стартовал любительский лов горбуши. Новая детская поликлиника заработала в Дальнем. Летняя оздоровительная кампания официально стартовала в областном центре. На Сахалине стартовал любительский лов горбуш. Он продлится до 31 августа. В Сахалино-Курильском территориальном управлении Росрыболовства рассказали, что количество участков для бесплатной рыбалки без путевок в морской акватории увеличено до 78. При этом рыбакам-любителям разрешено вылавливать 5 хвостов горбуши в сутки на одном месте. Полный список участков для любительского лова по районам опубликован на сайте регионального Минрыболовства. Губернатор Валерий Лимаренко в День защиты детей торжественно открыл современную детскую поликлинику в Дальнем. Здесь будут получать медицинскую помощь 4000 юных жителей областного центра. Поликлиника рассчитана на 120 посещений в смену. На трех этажах разместили кабинеты приема, неотложной доврачебной помощи, а также диагностическую службу с передовым оборудованием. В штате невролог, оториноларинголог, гинеколог, хирург, эндокринолог, аллерголог, травматолог, ортопед. Напомню, в этом году еще одна детская поликлиника начнет работу на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске. Также в регионе завершается строительство 3 универсальных медучреждений в Хомутово, Хомске и Углегорске. Летняя оздоровительная кампания официально стартовала в областном центре. В этом году она объединит 48 площадок, которые примут около 8 тысяч детей. Праздник, в рамках которого состоялось и вручение путевок в лагеря, 1 июня прошел в городском парке. С началом каникул и Днем защиты детей юных южно-сахалинцев поздравил мэр Сергей Нацадин. Также для гостей организовали программу с играми, танцами, конкурсами и подарками. Региональный этап пятиборья комплекса «Готов к труду и обороне» состоялся в Южно-Сахалинске в рамках спартакиады среди воспитанников дошкольных учреждений. Участниками соревнований стали 10 команд детских садов из Анивы, Корсакова, Ноглик, Долинска, Хомска и островной столицы. Пятиборье включило наклоны вперед, челночный, 6-минутный бег на 30 метров, а также прыжок с места. По результатам соревнований первое место заняла команда детского сада «Ягодка» из Южно-Сахалинска. Число квартирных туристов растет в России. Как сообщают аналитики, так называют людей, которые просматривают недвижимость без реального намерения ее купить. По мнению специалистов, причины, скорее всего, носят психологический характер и описываются фразой «нужно что-то делать». Высокие цены на жилье и ставки по кредитам не дают возможности приобрести жилье прямо сейчас, остается только прицениваться на будущее. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 19 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.